0: Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Power. Listen up, everyone. Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Vanity House Bar, Parisian Air.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music.

0: Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Newman, Merry Go.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Kill Tech Insomnia.

0: Power Hit Radio. New fresh music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Milky, just the way you are. David Guetta remix.

0: С добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна. 24-7.

Если честно, я снова хотел здесь с утра развести в эфире на 104.5 растительную жизнь и рассказывать вам снова про листочки, про почки, про то, как распускается, про ведь

0: Я тебя прям очень сильно.
1: О погоде на Power Hit Radio.
0: Прогулялся я сегодня утром до нашей студии и понял, что, конечно, вот он тот самый день, когда зимнюю шапку можно наконец-то снимать и переодевать на весеннюю. Плюс 5 градусов у нас в Мурманске прямо сейчас. Ветер юго-западный 4,7 метра в секунду. И говорят, что все вот это вот серое, дождливое, мокрое, промозглое остается в этой прошедшей ночи. И прямо сейчас у нас, как в мультсериале «Симпсоны», мне кажется, расходятся облака. Пока там еще ничего не написано, но, гляди, что-нибудь у нас там и проявится в течение этой среды. Обещают нам 13 мая до плюс 13 градусов. Смотрите, да, какое классное совпадение. Надеюсь, что эта логика и дальше в течение календаря этого месяца будет работать. Говорят нам, что малооблачно, сегодня дождя не обещается. В общем, действительно шикарный, приятнейший день сегодня у нас собирается. Только что мой глаз упал на то, что световой день у нас стартует в 2 часа и 25 минут. Какие-то невозможные вообще показатели. Но скоро вообще будет об этом говорить нам бессмысленно, потому что полярный день окончательно придет и установится здесь у нас в Мурманске. Напоминаю, что прямо сейчас в нашем городе плюс 5 градусов.
1: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Давайте сегодня по классике с вами пройдемся. И Александр Блок, как будто запоздало, говорит про прошедшие майские праздники. Лучшее, что было за эти дни, это обед. Прям подписываюсь, Александр, где свой автограф можно тоже оставить. Михаил Пришвин, да, казалось бы, он только про бабочек и жучков, может, нет. Еще и вот такой сильный пассаж нам изобразил сегодня с утра. Говорит, сила женщины – господство над буднями. Так что, если вы еще, уважаемые дамы, не определились с вашей татуировкой, возможно, именно эту фразу стоит себе набить. И Лев Николаевич Толстой говорит о том, что во мне есть отличный человек, который иногда спит. Лев Николаевич, просыпайтесь, пожалуйста, уже утро среды. Я думаю, что-нибудь полезное в 7:25 можно уже нам всем с вами и сделать. Это, если что, была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio. Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Быстрая доставка по Ленинскому и Октябрьскому району. 964-680-1600 и по Никитин Александр Владимирович, Угродник 321, 519-018-171.
2: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: У нас, конечно, традиционным шашлычным сезоном считаются как раз-таки вот только что прошедшие майские праздники, но, мне кажется, разговоры про это сочное мясо можно водить еще, в принципе, ближайшие несколько месяцев. У нас-то в городе особенно, потому что, мне кажется, только самые смелые вот на последних выходных вырвались на природу. Пока еще руки, конечно, холодом-то сковывает, и вот того самого безделия, которое ты можешь проделывать параллельно вместе с жаркой майского шашлыка, этой неги мы, конечно, еще пока не прочувствовали. Ну, так что и новости у нас тоже будут про шашлыки, в том числе. Дело в том, что врач назвала чай и негазированную воду оптимальными спутниками шашлыка. Как подчеркнула эксперт, огурцы, помидоры, болгарский перец, укроп, кинза, петрушка помогают сбалансировать жирность мяса. Из более сытных гарниров стоит отдавать предпочтение лавашу, цельнозерновому хлебу и небольшому количеству риса, пояснила специалист. А вот тяжелые гарниры, вроде жареного картофеля, салата с майонезом, положите два, лучше, говорит, ограничить. В сочетании с жирным мясом они создают избыточную нагрузку на пищеварительную систему. Как будто вот в этом внутреннем сопротивлении и есть смысл шашлыков. Вот что потом тебя родственники тащили вчетвером до дивана, ну потому что ты сам уже не можешь добраться из-за того, что переел. Как будто конфликт какой-то у нас назревает. Давайте посмотрим, что она еще дальше говорит. Отмечается, что при выборе напитков важно избегать сочетаний, которые усиливают негативное воздействие на организм. Я даже знаю, о чем она сейчас будет говорить. В первую очередь, это крепкие спиртные напитки. Ну, понятное дело. Они не только повышают нагрузку на печень, но и улучшают настроение. Это я от себя добавляю. Но и ухудшают переваривание пищи. Вот что нам, оказывается, говорит врач-эксперт. Не лучшим выбором будут и сладкие газированные напитки. Добавила она, что оптимальные спутники шашлыка – это теплая негазированная вода, чай и, судя по всему, отсутствие друзей. Это я тоже от себя добавляю. Они не раздражают слизистую оболочку кишечника, если что, вода или чай, не усиливают всякие образования и не мешают пищеварению, резюмирует эксперт, который, судя по всему, очень грустно провела прошедшие майские праздники. Давайте к более веселой новости перейдем. Дело в том, что в магазинах Таиланда раскупают российские продукты питания. Бородинский хлеб, селедка, крупы и детское питание стали пользоваться спросом в Бангкоке. Отмечается, что селедка и фрутоняня являются хитами продаж уже более полугода. Красная икра присоединилась к этим продуктам в первом квартале 26-го, ну а бородинский хлеб местные начали покупать с апреля текущего года. Я вам точно говорю, сейчас ближе к завершению календарного года, ближе к Новому году, подвезут еще и холодечек, еще и печеночный торт. Абсолютно, мы будем с ними побратимами, с Таиландом. Я вам это лично обещаю, потому что люди, которые распробовали фрутоняню, у нас с ними, конечно, гораздо больше общего, чем мы с вами могли здесь предполагать. Что вот такое вот неожиданное начало у нас этого утра. Вы тоже, пожалуйста, завтракайте. Кстати, было бы интересно, понять, прям бородинским хлебом с селедочкой, да, как говорится, с красной корочкой-то, да, в эту среду попочивать. Было бы красиво. Вам, безусловно, приятного аппетита.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
2: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
3: Внимание, Мурманск!
4: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
3: Количество билетов ограничено.
4: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное».
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio. С понедельника в среду в 11:25 и 16:50. Watch Club. Время поговорить о часах.
6: Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Корум, Орис, Бол, Трейзер, Эдекс, Люминокс, Раймонд Вэлл, Бомберг, Авиатор. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Соцсети и сайт bureawatch.ru.
7: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
8: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
7: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
1: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
9: Партнер программы – мясной бар Top Blade. Супер акция. Два премиальных стейка «Рибай» плюс «Нью-Йорк» по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60-01-50.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
10: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
10: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
10: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Дозвук. Спонсор рубрики ООО «Зимовка» «Культ Пицца». Теперь в Мурманск-Моле, ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». Звоните к нам в студию 488-448. Давайте с вами слушать каверы на известные песни и за это получать 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа «Культ Пицца». Доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей.
0: Здравствуйте и вам. Это Алексей.
1: Это Алексей,
0: вот видите, я вас даже по голосу уже начинаю узнавать.
1: Спасибо.
0: Да, вам спасибо, что звоните, Алексей. А у нас все прежнее остается. Трек сейчас послушаем с вами. Буду вам вопросы про него задавать. Но, кстати, сегодня не буду у вас спрашивать, кто в оригинале эту песню исполняет. Чуть позаковырести будет вопрос. Ну, не потому, что вы позвонили, а он, в принципе, сегодня такой предполагался. Давайте песню послушаем.
2: Твой

0: Но если вдруг вы не узнали, это Take On Me группы «Аха», которую, кстати, перепевает группа «Аха» в 2017 году. Мы у вас хотели узнать, Алексей, саундтреком к какому супергеройскому фильму стала именно вот эта вот медленная версия. Варианты ответов для вас – это «Мстители», «Дэдпул», «Человек-муравей» или «Майор Гром». Выбирайте.
1: Пусть будет «Мстители».
0: А чего нет-то? Хорошая франшиза, но... неверная, к сожалению. 488-448. Набирайте нас, пожалуйста. Спрашиваем вас сегодня по поводу кавера на трек группы «Aha, Take On Me», который они записали, кстати, в 2017 году во время летнего солнцестояния в Норвегии. Собственно, так у них альбом и назывался. И вот эта вот медленная версия привычной нам композиции заиграла новыми красками и зазвучала. 488-448. Спрашиваю сегодня у вас в каком же фильме супергеройском прозвучала медленная версия песни группы «Aha, Take On Me». Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте и вам. Как вас зовут?
2: Меня зовут Никита.
0: Итак, Никит, смотрите, песню вы успели послушать?
2: Послушал.
0: Итак, из оставшихся вариантов тогда у нас, где играла-то она? В «Дэдпуле», в «Человеке-муравье» или в фильме «Майор Гром»? Какой вам вариант нравится больше?
2: Человек-паук.
0: Да, слушайте, Человека-паука здесь нет, есть Человек-муравей. Подходит вам такое?
2: Да, подойдет и муравей.
0: Да, понимаю, только жалко, что неверно. 488-448, два варианта у нас с вами остается. Дэдпул и Майор Гром. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и вам, как вас зовут?
3: Александра.
0: Александра. Мы тут пытаемся угадать, в каком же фильме с саундтреком звучала медленная версия песни «Take On Me» группы «Aha». Остались два варианта. «Дэдпул» или «Майор Гром». Нету. Я должен был дочитать до конца. Вы правы. Абсолютно. Я вас поздравляю. Оставайтесь, пожалуйста, Александра, на линии. Вам сейчас за эфиром расскажу, как за «Дэдпула». Сегодня он у нас правильный ответ. Можно получить заслуженные призы. Ну и, кстати, если вдруг вы песню-то в медленной ее итерации не признали, то давайте мы с вами послушаем легендарную песню-то.

0: Первый сингл группы «Аха» норвежской, такой нам привет, из 84 года. Сочинили они ее, когда им было по 15-16 лет, вы представляете? Называлась она изначально «Juicy Fruit Song». И была такой очень сладенькой, такой очень попсовой. И трижды потом они ее переписывали и перевыпускали, самое главное, представляете? Настолько сильно они верили, что эта песня станет хитом, и вы знаете, все-таки по итогу-то своего добились. Мы Александру поздравляем, далеко не отпускаем. Пожалуйста, не уходите с линии. Вам сейчас буду рассказывать, как же забрать и получить ваши 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа «Культ Пицца». Ну а всех наших слушателей приглашаю в 9.50 и в 10.50. У нас там есть еще розыгрыш, который называется «Фактомат». А немножечко а другие у него правила, но призы остаются прежние, так что и вы с нами тоже, пожалуйста, оставайтесь. Спонсор рубрики «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся культ-пиццей. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.
3: Пока не понимаю, связаны это вещи или нет, но в студию вошел Артем Моисеев, ага. И тут же солнце у нас сошло за окном. Привет тебе.
4: А мы проснулись.
3: Ну, это очень приятно, что вы вместе это делаете. Спонсор программы ООО «СТО Greenway». Автостекла в наличии на заказ. Заменный ремонт. Автосервис «Greenway». Телефон 438-444.
4: Ну и прежде, чем мы перейдем к сегодняшней утренней теме, хотелось бы отметить один участок на дороге, где будет сейчас сложно. Это перекресток генерала Журбы и проспекта Ленина. Там вновь не работает светофор. И в этом году я что-то обращаю внимание на наших вот этих трехцветных друзей дорожных. Все сложнее и сложнее с ними. Все чаще и чаще какие-то поломки.
3: Наши трехцветные друзья, это ты про светофоры.
4: Ну, конечно.
3: Ну, я на всякий случай.
4: Ну, мало ли.
3: Обсуждаем с вами сегодня, кстати, не автомобильную тему, но если что-то на дороге тоже заметить или что-то случится на ваших глазах, вы звоните нам, пожалуйста, 488-448, делитесь, рассказывайте, в том числе, как там ситуация на Журбы будет складываться. А пришла к нам новость о том, что уже около 100 административных дел возбуждено в этом году в Мурманской области из-за нарушений правил содержания и выгула домашних животных. Об этом сообщил комитет по ветеринарии региона. Вот мы и сегодня хотим у вас узнать. Сдавайте всех, я уже целый час вас к этому призываю, кто не убирает за своими питомцами. Ну, сами так мы, конечно, про себя вряд ли расскажем, а вот ткнуть пальцем в соседа или в товарища, в бывшего товарища, если быть совсем точным, это, мне кажется, благое дело. Если в вашем дворе те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях, рассказывайте нам, пожалуйста, об этом. Что думаете по этому поводу? 488-448. Можно звонить, можно писать к нам в студию. Приходить, наверное, не стоит. Так что давайте вот привычным способом делиться вашими мыслями по этой новости.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль. Вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: в Мурманске. Не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Вот и на светофоре некоторые и встречаются, а они не работают. Надо же, сейчас еще к тому светофору, который не работает на перекрестке проспект Ленина и генерал Журбы, прибавился светофор Орликова-Кольски. Вот там вообще беда. Там и без того тяжело всегда.
2: Ну подожди, про беду нам ничего не написали пока
1: еще. Я просто знаю. Надо сейчас чуть подождать, и там начнется и сигнализировать начнут друг друга, и не пропускать друг друга, потому что с горы люди спускаются и спешат, а на Кольском тоже люди спешат. А вы не видите, как мы спешим? Нет, мы не видим. И вот сейчас будет проблемненько.
2: Это не то, чтобы медиум у нас в студии. Нам написали об этом наши слушатели Александр и Виктория. Нам, собственно, сообщают про участок Орликово-Кольский и подтверждают, что Журбы Ленина тоже по-прежнему светофор у нас там не работает.
1: И если на Журбы Ленина пешеходам будет тяжело, так как они должны пересекать проезжую часть, то вот на Кольском все намного проще. Там подземный переход.
2: Мы сегодня с вами обсуждаем новости о том, что уже около 100 административных дел возбуждено в этом году в Мурманской области из-за нарушений правил содержания и выгула домашних животных. Об этом сообщил комитет по ветеринарии региона. Мы сегодня у вас узнаем, есть ли в вашем дворе те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях, а кто не убирает за своими питомцами. Нам по этому поводу, кстати, Кирилл написал только что сообщение. Говорит, не перевожу тему, но лучше бы люди начали убирать за собой.
1: Вот, собака сама за собой, человек сам за собой. Вот так вот и распределили обязанности в семье. Слушай, ну так как я являюсь жителем Долины Уюта, я прям вот вижу тех людей, которые гуляют на запрещенных территориях. Я говорю сейчас про весь спортивный комплекс Долины Уюта. Там запрещено гулять, и об этом сообщают все возможные значки, надписи при подходе к Долине Уюта. Но, не знаю, может быть, люди не замечают. Их не останавливает ничего, и они идут наслаждаться природой вот как раз туда, где бегают люди, где катаются на лыжи-роллерах. Хотя об этом уже 10 тысяч миллионов раз говорили, что лыжи-роллеры – это опасные такие... Опасное спортивное снаряжение, где нет тормозов, и собаки выбегают, и, может быть, там случится беда.
2: Это, знаешь, интересный, кстати, тренд, который лично я заметил у нас этой весной. Как-то до этого такой концентрации у нас не случалось. Ты знаешь, вот соседи в моем доме, они как бы собирают мусор в пакет, здесь как бы супер молодцы, да? И при этом уже потом завязанный пакет вышвыривают в окно.
1: Тоже молодцы.
2: Вот такие вот у нас подснежники под окнами начинают проявляться. И такую же историю мне рассказали друзья нашей семьи. Во-первых, порадуйся, что у меня все-таки есть друзья.
1: И у твоей семьи это хорошо.
2: Ну, давай так, там я скорее, знаешь, тоже присоседился. То есть сначала это как бы появились друзья у моей жены. Она говорит, ладно, давай, что, мальчишку тоже с собой возьмем. История сейчас не об этом. У них сейчас строится дом недалеко от поселка Молочный.
1: О, это прям такие друзья.
2: Ну, а вот это я, собственно, что дружу, как говорится, понятное дело. И рассказывали они мне о том, что на их участке, на который они приезжают все ремонтировать и строить дом, собственно, говорит, начал таять снег, и у нас начали всплывать тоже интересные очень подснежники. То же самое. Автовладельцы, собаковладельцы собирают все вот это вот счастье в пакетики и выкидывают за соседний забор. То есть почему-то вот этот вот путь до мусорки стал каким-то непреодолимым препятствием, что для моих соседей, что для людей, которые выгуливают собак в молочке в частности.
1: Слушай, ну может быть они так думают, что так безопасней? Это безопасный выгул собак, все в пакетике.
2: В пакетике-то это супер. Почему до мусорки-то не донести? Почему, ладно, на своем участке ты тоже раскидываешь, ну, странный, например, ты человек. Зачем бросать за соседский забор и не дойти буквально 15 метров?
1: Было игривое настроение. Может быть, как в сторону мусорки и был брошен этот пакет с содержимым.

0: Но полетел в другую сторону.
1: Шальной ветер малышинский, да?
0: Конечно же, это все вот собаководы, гуляющие без ошейников, намордников и гуляющих не там, где нужно.
1: Давай так, собаководы-то и могут гулять без ошейников и без намордников, а вот их питомцы...
0: Слушай, ну нет, я знаю собаководов, там ошейник там тоже можно применить.
1: Рассказывайте и вы, пожалуйста, как у вас в вашем дворе обстоит ситуация. Есть ли те, кто не убирает за своими питомцами, и те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях. 488-448. Ну и автохит, давайте послушаем с вами прямо сейчас в круиз-контроле.
2: Автохит.
1: Про приятные прогулки давайте послушаем композицию. Walking on the air называется она. Прогулки до воздуха, на всякий случай. Вдруг...
0: Я думал, ты скажешь про приятные прогулки, про прогулочки мои.
1: Но я не настолько блистательно, понимаешь, по утрам. Так что слушаем с вами и заодно смотрим за окошко. Там, судя по всему, разгуливается и по-настоящему приятно становится на улице.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Устали от трещин и сколов на лобовом стекле? Автосервис Greenway. Место, где знают все об автостеклах. Замена и ремонт автостекол в наличии и на заказ. Гарантия на вклейку автостекла. Полировка фар. Работа с юридическими лицами и страховыми компаниями. Группа ВКонтакте «Автосервис Greenway». Мурманск, Домостроительная, 18, корпус 3. Запись и консультация 438-444.
2: Круиз-контроль. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. Geely Omega.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В нашем меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75 44 66.
6: Однажды Буратино нашел золотой ключик. И тут же сломал.
7: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
8: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
9: Ой, не, антенна барахлит.
8: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
9: Уже звоню.
8: Ситилинк, 707-105.
10: Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 707-105.
11: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
12: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Круиз-контроль.
1: Автосервис Greenway. Годовая гарантия на лобовые автостекла, AGC и работу. Подробности 438-444.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
13: Take it easy, cause there's no stress.

0: Климат-контроль.
1: Давайте начнем с дорожной ситуации. Нам Артем привез новости о том, что у нас на перекрестке Журбы, проспект Ленина, не работает светофор. И опровержение нам по этому поводу пока не поступало. Позвонил наш служитель, тоже сообщил про участок Кольский проспект и Орликовой. Там нам рассказывали, что не работает светофор, и поговорили с ним за эфиром. Говорит, там, кстати, пока вполне себе все хорошо, и передает большой привет и благодарность адекватным водителям, которые пропускают, понимают, и никаких сложных дорожных ситуаций не создают. И еще неожиданная новость нам пришла утром в среду, понимаешь? Звонит наш слушатель, говорит, не то что прям по дорожной ситуации, но обратите внимание, Ленина 93, если ехать в сторону севера, по дороге бегает белка.
2: Ага, угу, потерялась. Или возможно, это конкретно у него?
1: Он не уточнял, понимаешь, почему-то что-то прервалось, как говорится. Поэтому, пожалуйста, если вы на том участке дороги проезжаете, Ленина 93 в сторону севера, будьте аккуратны, утром в среду бегает белка.
2: Это у него расписание. Именно, только утром в среду. Вот как тяжело сейчас мурманскому автолюбителю. Итак, дорога в дырах, в выбоинах, начали что-то там выпиливать, вытачивать, и ты едешь как по шахматной доске, то чуть по белым, чуть по черным, и вот так вот перемещаешься по всей территории города. Так еще и белка выбегает.
1: Давайте немножко о погоде. Все-таки у нас климат-контроль прямо сейчас идет. Плюс 5 градусов в Мурманске на эту минуту. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду. И обещают нам самую настоящую красоту сегодня в течение дня. До плюс 13 и малооблачно, нам говорят.
2: Шик.
1: И небо вообще потихонечку уже к этому готовится. Облачность, как говорится, до свидания. Вот чистое голубое небо у нас тут уже устанавливается в центре города. Надеюсь, что у вас примерно похожая картинка прямо сейчас.
0: Круиз-контроль.
1: Ну и к теме обсуждения. Давайте возвращаться. Мы сегодня в круиз-контроле с утра узнаем, есть ли в вашем дворе те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях, а кто не убирает за своими питомцами. Нам Денис написал сообщение в нашем мобильном приложении.
2: Если сравнивать качество уборки за собаками хозяевами, то за 10 лет ситуация изменилась в лучшую сторону. Но есть над чем работать. Понятно, что сотрудников ППС на всех не хватит, но местами можно и по камерам вычислять тех, кто не убирает. Ну вот, мне, кстати, вот, когда начинает речь и заходит про прогулки собак, я здесь противник тому, что собаки без намордника. То есть вот нарушаются правила выгула собак.
1: А ты не то, что понимаешь противник, это просто обязанность владельцев собак надевать на нее намордник, и чтобы она была на поводке определенной длины причем.
2: Вот. И то, что они гуляют там, где не должны гулять. Это детские площадки, некоторые заходят, спортивные объекты тоже там появляются с собаками. А так, если собаковод убирает все, пожалуйста, где хотите гуляйте. Вообще, где меня даже это не напрягает.
1: Но это, опять же, твоя обязанность вне зависимости.
2: Не напрягаться.
1: Да, и где гуляет собака, за ней нужно убирать в любом случае. Но у нас как-то правда с этим культура меняется в этом смысле, потому что помню еще буквально лет 10 назад эти разговоры о том, что, ой, ну подумаешь, куда она сходила. Там далеко где-то в кустике ничего страшного. А сейчас люди, понимаешь, краги, резиновые сапоги, и все, и пошел, и ныряет человек, и пакеты у него с собой.
2: И Анатолий, который сидит в этих кустиках, такой, ну, слава богу, ну, все же, вот это прекратилось, ну, это какой-то беспредел.
1: Мне, кстати, недавно мой товарищ, который в Германии живет, присылал фотографии, показывал, что там все, естественно, пошло дальше, там установлены специальные такие урны, в которых есть мало того, что пакеты, так ты туда это можешь все счастье еще и выбрасывать. Причем они установлены на достаточно высоком уровне, чтобы животные и птицы все это дело не разворошили и не разлетелось это по ближайшему двору, да, который любит всем этим наверняка бросаться. А Инна нам написала в нашем приложении, говорит, мы все гуляем на запрещенных территориях, ведь нет площадок. Я убираю за своими, вижу тех, кто убирает и тех, кто не убирает. Сама лично ставила ведро с пакетом, вешала пакеты на забор рядом с запрещенной территорией, но это не работает. Человек, если не хочет убрать за своей собакой, не знаю, что должно произойти, чтобы он начал.
2: Штраф должен появиться. Штраф должен появляться, когда собаковод появляется на запрещенной территории. А что касается запрещенных территорий, то это в первую очередь детские площадки и спортивные объекты. На всех остальных территориях гулять можно.
1: Ну, там на самом деле список запретных территорий, он чуть шире.
2: Ну, да, давайте вот детские площадки, территории учреждений здравоохранения, то есть больницы и поликлиники, территории любых образовательных учреждений, территории учреждений культуры, территории спортивных учреждений, кладбища, пляжи, придомовые территории и места общественного питания. Ну, понятно, что у нас нет территории у больницы, чтобы там прям гулять. Говорит, пойду погуляю возле областной, там, возле поликлиники. Нет, здесь в первую очередь надо смотреть на вот эти вот садовые участки, которые находятся перед домом, возле дома, ну и возле детских садов.
1: Рассказывайте вы, пожалуйста, есть ли в вашем дворе те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях, а кто не убирает за своими питомцами. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Давайте обсуждать.
0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Трещина на стекле – не беда. Автосервис «Гринвей». Профессиональный ремонт и замена автостекол. Быстро, надежно, с гарантией. Опыт более 20 лет. Ремонт и замена стекла в день обращения. Бесплатная диагностика повреждений. Профессиональное оборудование. Не откладывайте ремонт. Безопасность на дороге начинается с целостности автостекла. «Гринвей». Домостроительная, 18, корпус 3. Записи консультация 438-444.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Ясно вижу, ждет тебя дальняя дорога.
3: Не гадайте, обратитесь в МРТ-эксперт. Быстро, надежно, без очередей. Выполняем МРТ и КТ-диагностику на аппаратах последнего поколения. Предлагаем консультации по направлению неврология. Возможность решить несколько вопросов в одном месте. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83. Коминтерна 5. МРТ-эксперт. Мы видим важное.
4: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качества рыбной продукции по доступным ценам.
7: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Круиз-контроль.
1: Автосервис «Гринвей». Автостекла в наличии и на заказ. Замена и ремонт. Телефон 438-444.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Уже около 100 административных дел возбуждено в этом году в Мурманской области из-за нарушений правил содержания и выгула домашних животных. Об этом сообщил комитет по ветеринарии региона. Угу. Вот мы и сегодня в круиз-контроле вместе с Артемом Моисеевым у вас узнаем, есть ли в вашем дворе те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях, а кто не убирает за своими питомцами. Нам прилетело достаточно сообщений от вас в нашем мобильном приложении. Ну, давай так, достаточно вот за последние минуты, но сообщение, как всегда, у нас хочется еще и еще, так что пишите, звоните нам. Давайте прочитаем то, что у нас есть сейчас. Вот Катя нам написала.
2: Уже год действует штраф 1500-3000. Можно слать фото, например, в ЦУР, это Центр управления региона, администрацию, ну и прочее. Но пока соседи считают это нормой, так и будем ходить в этом.
1: Спасибо большое за эту деликатность. Да, мы с Артемом здесь об этом говорили, про штрафы, но не в том смысле, что хорошо бы их ввести, да, действительно, они существуют.
2: Нет, это очень хорошо их ввести.
1: А хорошо бы их выкрутить до такой суммы, чтобы они стали ощутимыми и чувствительными, что люди вот тогда и начнут наконец-то задумываться, что, а пожалуй, не буду я так делать. Это то же самое, на самом деле, меня возбуждает, ты знаешь, некоторые автомобильные штрафы, ты смотришь на некоторые суммы.
2: Вы такой молодой человек.
1: А вот извините, пожалуйста.
2: На ремень.
1: Я понимаю, что он не работает.
2: Да?
1: Ну что к тому, что ты заплатил и просто пошел дальше, даже не задумался.
2: Это потому что по привычке. Вот будучи автолюбителем, ты по-другому немного относишься к штрафам, потому что они к тебе прилетают с некой периодичностью. Особенно, когда у нас в городе появляются неожиданно камеры, которые следят за твоей скоростью. А вот если ты пешеход, и тебе вдруг прилетает штраф там вот в 1500-3000, и ты это прям почувствуешь. И ты поймешь, что ой, как не хочу, во-первых, платить, и будешь оттягивать до конца. Здесь, наверное, никак у автолюбителей не будет никакой скидки за это административное правонарушение. И тебе в любом случае придется платить, а это целое, ну, заходишь на госуслуги, я не знаю, там, и уже по госуслугам я, как автолюбитель, все выплачиваю. Но есть люди, которые не пользуются госуслугами так активно, и им придется вот по этой там бумажке идти куда-то, платить, и, в общем, там целый-целый ряд действий, которые усложняют жизнь. И поэтому в следующий раз человек задумается.
1: Давайте вернемся, да, к нашей собачьей домашней теме. Нам Жили-Были прислал сообщение, говорит: «Доброе утро. В неположенных местах выгуливают практически все на район горы Дураков, потому что официальных мест очень мало на территории всего города. А по поводу намордников, в законе нет обязаловки. Там прописано поводок и или намордник». Да, это я так неаккуратно прошелся. Действительно, есть у нас постановление в законе нашей страны о том, что намордник обязателен для собак, включенных в перечень потенциально опасных пород.
2: Ну и давайте напомним, относительно мест, в которых запрещено гулять, можно гулять везде, вот кроме того списка, который мы перечисляли чуть ранее, куда входят все поликлиники, больницы, детские учреждения, ну, учреждения здравоохранения, спортивные, детские учреждения, территории общепита, ну и вот такие, и это из основных, назовем их так. Поэтому гулять можно везде, кроме вот этих территорий, и убирать нужно везде. Вот что. А говорить, что мы везде нарушаем, так, знаешь, это гори сарай, гори хата, все. Да чего уже, 7 бед, 1 ответ. И так нарушаем.
1: Да, что вы думаете по этому поводу? Есть ли в вашем дворе те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях, а кто не убирает за своими питомцами? Звонок у нас в студии, вы в эфире, здравствуйте.
2: Все, пошли человек убирать за своей собакой. Он такой: а вот хотел, ну ладно, потом.
1: Давай еще раз попробуем, есть у нас звонок. Доброе утро.
3: Доброе утро, это Артем вас беспокоит.
2: Да,
3: хотел бы сообщить по дорожной обстановке. Значит, авария на Ледовом озере, там, где Царская охота. Угу. Поворот Царской охоты в сторону севера. Если ехать, там правый ряд занят. Вот. И не
2: это на Кольском или с другой стороны, на Зое?
3: Так, это со стороны Царской охоты.
2: Со стороны Царской охоты, то есть с Кольского. Хорошо.
3: Да. И не работает светофор на Пономарева на подъем, где охотный ряд.
2: Угу, угу.
3: Вот там затруднено очень движение.
2: Хорошо, спасибо большое.
1: Спасибо, Артем. И давай еще напомним про участки дорог, где у нас есть сложности. Это Ленина, Журбы.
2: Там тоже не работает светофор.
1: По крайней мере, опровержение пока у нас не поступало. Ну и самое главное, дорожное событие сегодняшнего дня. Район дома Ленина 93 в сторону севера. По дороге прыгает белка.
2: Так, может, она уже ускакала?
1: Если она уже ускакала и там опасность миновала, как говорится, вы с нами, пожалуйста, тоже поделитесь. Позвоните к нам в студию. Ну и по нашей теме сегодня про домашних животных с вами говорим в нашем круиз-контроле.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Автосервис Greenway. Профессиональный ремонт и замена автостекол. Ремонт сколов и трещин любой сложности. Замена лобового, заднего и боковых стекол. Установка стекол с обогревом и датчиками. Тонировка по ГОСТу. Бесплатная диагностика повреждений. Не откладывайте ремонт. Безопасность на дороге начинается с целостности автостекла. Greenway. Домостроительная, 18, корпус 3. Записи, консультация 438-444.
0: Круиз-контроль. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Круиз-контроль. Автосервис Greenway. Годовая гарантия на лобовые автостекла, AGC и работу. Подробности 438-444.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Давайте напомним информацию по дорожной обстановке у нас в городе. Позвонил наш слушатель. Сообщает, что если ехать по Кольскому проспекту и поворачивать на Зое Космодемьянской, получается прямо около Царской охоты, там ДТП у нас случилось. Так что, возможно, у нас сложности и не работают. Светофоры на двух участках, по крайней мере, о них мы знаем благодаря нашим слушателям и Артему Моисееву, который тоже наш слушатель.
2: Свободное время, безусловно. Свобода от работы время.
1: А проспект Кольский и Орликовый. Вот этот участок номер раз. И проспект Ленин и улица Генерала Журбы, получается, второй участок, где есть вопросы с работой светофоров. Если там что-то поменяется в лучшую, в худшую сторону, вы нам, пожалуйста, обязательно рассказывайте.
2: Ну и в продолжение нашей сегодняшней утренней темы поговорил за эфиром с человеком, который не представился. Он быстро так выдал мне в ухо всю информацию, которую хотел. Если не любите, главный посыл этой информации, если не любите гулять и убирать за своей собакой, заведите кота. Там все проще. Сходил куда надо, убрал за ним где надо, и все, и живешь припеваючи.
1: В этом году уже около 100 административных дел возбуждено в Мурманской области из-за нарушений правил содержания и выгула домашних животных. Об этом сообщил комитет по ветеринарии региона. Нарушения у нас касались по поводу выгула животных без поводков или сопровождения, в том числе на запрещенных территориях. Кроме того, зафиксированы случаи нападения животных на людей, а также причинения вреда имуществу. Одного человека привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными. Также сообщается о нарушениях в части отсутствия регистрации собак.
2: Ну вот я, кстати, людям, которые проверяют всех, сходите в Долину Уюта. Там прям, мне кажется, вот эта статистика кратно улучшится. Ну, в пользу выплаты штрафов каких-то.
1: Нам Алена написала комментарий в нашей группе во ВКонтакте. За домом был бы чудесный палисадник, если бы не соседи, которые почему-то решили, что это место для выгула собак. Ладно гулять, не жалко. Никто и никогда не убирает за питомцами, кроме одной бабульки, у нее корги. Весной за домом не пройти. У меня уже коллекция фоток этих выгульщиков. И когда нас позовут на субботник, выложу их в домочат, пусть идут и убирают. У меня появился щенок, который свои делишки делает исключительно дома. Но, чтобы с ним погулять, просто походить, приходится тащиться за 3-9 земель, чтоб никуда не вляпаться. С собой всегда спецпакетики на всякий случай, но Педро все несет домой.
2: Молодец. Да. Привык уже раз взять газеточку, почитать ее опять. Все это удобно. Михаил, убираю за своей маленькой собачкой. У нас той пудель. Только в тех местах, где либо ходят люди, тротуар, дорожка. А если это пустырь или загаженная другими свиньями, то и не вижу в этом смысла. Да и приучен он не гадить, спасибо где большое. Нельзя. А в городе везде нельзя. А где можно? Что говорить о собаках, когда люди целую тару приносят с собой, а пустую бросают под деревья? Что же не занимаются. Ну, кстати, что касается, еще раз повторю, что у нас есть только четко выделенные места, где гулять нельзя. У нас, мне кажется, в головах немножечко напуталось такое ощущение, как бы якобы не везде можно ходить с собакой. Практически везде можно ходить, если это не детская площадка и все, что с этим связано с детьми. Если это не спортивная площадка и все, что связано со спортивными зонами. И здравоохранение, если брать вот такие вот глобальные зоны. Ну и общепита. Но я не знаю у нас такого уличного общепита, где он есть вообще.
1: А где разрешено с домашними животными?
2: Не, вообще, где он есть. То есть там нельзя выгуливать собаки на территории общепита. Вот.
1: Ну, кстати, есть у нас заведение в Мурманске, где, что называется, dog-friendly.
2: Тебе не, есть говорят, и магазины dog-friendly, да, ты можешь туда заходить, но вы не пойдете сюда гулять. То есть я про это и говорю.
1: Мы сегодня у вас спрашиваем в утреннем круиз-контроле, есть ли в вашем дворе те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях, а кто не убирает за своими питомцами. Такие тоже есть?
2: Ну вот же последний, кто нам написал про то, что Михаил, ну как так, мы же только что рассказывали о всяких палисадниках. о всяких других местах, где люди должны в любом случае убирать за своей собакой. Сходил, будь добр. Это не обязательно делать на тротуаре. Вот даже в палисадник выйти, либо за дом, где у нас нет тротуара, а есть кусты. Вот у меня маленькие дети, они могут носиться где угодно. А вот по весне мне нужно глаз да глаз.
1: Ты знаешь, по поводу сообщения Михаила, что даже если выйти гулять с маленькими детьми, и даже если они сходили, все равно будь добр, возьми,
2: убери.
1: Да убери.

0: Александр, любитель не только кофе, написал нам сообщение. Говорит, в каждом дворе есть те, кто выгуливает животных на запрещенных территориях, и те, кто не убирает за питомцами. Иначе каждая весна не превращалась бы в квест «Не наступи» в собачью
1: аху.
0: Спасибо большое. Пожалуйста. А ведь эти, пардон, экскременты потом высыхают, рассыпаются в пыль, и ветер весело поднимает это все в воздух, которым мы дышим.
1: Ой, это так глубоко Александр копнул. Молодец, хоророшо.
0: Ну, слушай, если глубоко копнуть, я думаю, там еще не то можно найти, да.
1: Если глубоко... Если поувереннее потрогать эту тему, то у нас должно все расти как на дрожжах, понимаешь?
0: Вообще,
1: у нас
0: эту тему не хотелось бы трогать, я тебе так скажу.
1: У нас просто такая плодородная почва должна быть. Ну, мы еще раз всех призываем. Конечно, не хочется моралистов включать, но...
0: Какой морализм? Это наш с тобой город, где мы ходим
1: это
0: своими
1: наш
0: ногами.
1: Это наш город. Вы что тут загадили все? Тоже мне, конечно, молодцы.
0: Ну, у тебя же нет привычки, понимаешь, что дома ты сходил на пеленочку и не убрал за собой. Ну, давай так, неудачный пример. Ладно, согласен,
1: конечно,
0: хорошо.
1: Конечно, да. Ты тоже не ставь меня, пожалуйста, в такие тупиковые ситуации. Так вот, я к тому, что это же некая ответственность. Ты решил завести собаку, будь добр и дальше следовать этой ответственности. Убирай за ней. Я поэтому и не завожу собаку. Ну, хотя меня дети упрашивают: пап, давай заведем собаку. Я говорю, конечно, я заведу, и мне с ней еще гулять. А вот я не хочу перчатки надевать и теплое что-то трогать.
0: Я бы вообще бы эту тему даже расширил на самом деле, потому что,
1: да,
0: может, конечно,
1: что?
0: Банально сейчас скажу, но чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
1: И сейчас должна быть эта музыка такая, кода прям.
0: Ты знаешь, я просто немножко приподнялся сейчас над полом.
1: Такие, спасибо вам. Спасибо всем, кто присоединился.
0: Нет, ну правда, спасибо вам.
1: Это искренне нам важно. И давайте уже в четвертый раз повторяю эту информацию. Запрещенных территорий не так много. Посмотрите, что это за территория, где нельзя выгуливать собаку. И вы поймете, что в адекватном состоянии вы вряд ли бы там выгуливали.
0: Спонсор программы – автосервис «Greenway». Гарантия на вклейку автостекла. Замена и ремонт автостекол в наличии на заказ. Годовая гарантия на лобовые автостекла AGC и работу. Полировка фар. Вконтакте автосервис СТО «Greenway Мурманск». Домостроительная 18, корпус 3. Артем Айсеев, спасибо тебе, что приехал этим утром сюда.
1: Да, несмотря на сломанные ситуации, метафоры, примчался, прилетел.
0: А сейчас у нас 2 минуты с пользой, а потом Катя Новикова здесь в прямом эфире.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Многие думают так. Чем больше я напрягаюсь в спортклубе, тем здоровее становлюсь и счастливее себя чувствую. Но это далеко не всегда так, друзья. В эфире «Две минуты с пользой». У микрофона Юлия Ряшкина. Как понять, что вы переборщили с фитнесом? Разберемся сегодня. Оказывается, термин «спортивная болезнь» утвердили на Всемирном конгрессе по спортивной медицине еще в 1956 году. Один австрийский ученый предложил обозначать этим словосочетанием ту самую перетренированность, когда восстановление организма не поспевает за нагрузками. Стадии у спортивной болезни – 3 штуки. И сейчас про каждую расскажу, а вы примеряйте на себя симптомы. Первая стадия – отсутствие жалоб. Изредка только нарушение сна. Зато проявляются первые неприятности в эмоциональной сфере и первые робкие попытки отлынивать от похода в спортзал. В это время ваша сердечно-сосудистая система уже не так хорошо приспосабливается к нагрузкам и нарушается тончайшая двигательная координация. Если заметили за собой такое, не стесняйтесь сказать тренеру, что

0: 12.
1: Да что за магия чисел такая?
0: У нас натальная карта скоро еще будет здесь разложена.
1: Ой. Но сегодня нам не обещают никаких осадков, абсолютно безоблачную погоду, солнце будет светить ярко, но к ночи до плюс 6 опустится столбик термометра, но в течение дня действительно плюс 13.
0: Ну и, кстати, завтра-то столбик у нас опустится и обратно, простите, не поднимется.
1: Кстати, завтра, да.
0: Обещают нам плюс 7 градусов в четверг, но на выходные пока у нас особо прогноз не меняется, все в силе, плюс 15 градусов у нас по-прежнему. А там, да и сейчас тоже неплохая погода, практически плюс 9 на нашем термометре в студии.
1: Спонсор прогноза погоды представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии на заказ, оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21, 43, 67, 41.
2: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Продажи товаров через Авито активно растут, превращая платформу из площадки объявлений в полноценный маркетплейс с многомиллионной аудиторией. Распространяется ли действие закона о защите прав потребителей на покупки и оказание услуг, совершенные через площадки с объявлениями? Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин отмечает, что закон о защите прав потребителей предусматривает два субъекта.
3: Потребитель и организация, либо индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги, либо реализующие товары. В случае, если гражданин оказывает услуги на возмездной профессиональной основе и, к примеру, не имеет статуса юридического лица либо индивидуального предпринимателя и размещает информацию о своих услугах либо товарах в открытых источниках,

0: такие правоотношения тоже будут подпадать под закон о защите прав потребителей.
1: Например, решили вы сделать ремонт в своей квартире и нашли мастера на Авито. Оплатили работы, а мастер нарушает сроки или иные ваши права, то можно обращаться с претензией в последующем и в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, который, как мы знаем, достаточно лояльно относится именно к потребителю.
0: Подпадает правоотношение под закон о защите прав потребителей или нет, точку в этом вопросе, в конечном итоге ставит суд. Есть определенные критерии, которые позволяют говорить о том, встанет ли суд на сторону гражданина или нет. Если мы говорим о продаже каких-то товаров через открытые источники, то тут тоже необходимо разобраться, является ли это продажа разовой, бытовой. То есть, к примеру, детскую коляску продает ли это мама после того, как она перестала быть ей нужна. То, конечно, это будет считаться договор купли-продажи, заключенный между физическими лицами, и под действие закона о защите прав потребителей попадать не будет.
1: Другое дело, как отмечает Антон Северин, если речь идет об объявлении о продаже, по которому видно, что это не одноразовая продажа товара.
0: К примеру, на Авито, когда мы видим в профиле физического лица либо организации большой ассортимент таких колясок, различные цвета, различные модели, то данные правоотношения будут, конечно, подпадать под закон о защите прав потребителя, потому что мы здесь видим реализацию товаров уже на профессиональной основе. Можно посмотреть также по отзывам потребителей.
1: Собираясь сделать покупку по такому объявлению, эксперт рекомендует сохранить его скрины, которые потом могут помочь защитить свои права в случае обращения в суд.
0: Не лишним было бы сделать скрины профиля вот как раз таки с ассортиментом товара, с отзывами, чтобы впоследствии апеллировать этим в суде. А если мы говорим про закон о защите прав потребителей, то это и гарантийный срок, и бесплатный ремонт, и штрафные санкции за неудовлетворение требований потребителя. Ну, то есть достаточно большой объем прав потребителя.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске.

0: Маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
1: ИП Попова Ирина Александровна. УГРН-П 322-519-490-71.
2: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
3: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
6: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes is the best.

0: Золото чарта.
1: Узнаем, конечно, сейчас, есть ли такая интрига в том месте, куда мы отправляемся, в сравнении с тем артистом, который сейчас покоряет местный музыкальный чарт.
2: Да? Ну ладно. Слушайте, ну намекну насчет той страны, где мы сегодня в музыкальном плане путешествуем. Ну, во-первых, там снимали «Трою» с Брэдом Питтом. А потом там еще снимали «Гладиатора». А потом и много других фильмов. И «Одиссею», и «Шпион», и, в общем-то, всякие-всякие разные фигурируют вот эти красивые места на больших экранах.
1: Я обязан уточнить «Трою» с Брэдом Питтом.
2: Да, да.
1: Мне послышалось фильм «Троя» с Брэдом Питтом. Я думаю, я такого не смотрел.
2: Это другое кино. Так, в этой стране такая небольшая, густонаселенная, около 450 тысяч человек живут там. Это вот если так подсчитали, на квадратный метр 1400 человек где-то приблизительно приходится.
1: Квадратный?
2: Очень-очень вот так вот близенько все живут.
1: Метр?
2: Километр. Километр квадратный.
1: Я ж думаю, они уж, понимаешь, как шпроты колодцем, что ли, лежат друг на друге.
2: Так, ну практически так. Вообще эту страну называют одной из лучших мест для дайвинга в Европе. И там богатая флора, и фауна, и скалистое образование красивые. И там вот в 1990 году как затонула статуя Иисуса, так все туда и паломничество совершают.
1: Ого.
2: Да, ныряют и любуются всей вот этой красотой. Левостороннее движение. В этой стране нет лесов, гор, рек или озер, ничего этого нет. Все там сплошные скалы, и скальные образования и соответствующая архитектура. Архитектура красивая. Нет там и поездов, нет там и трамваев, и даже метро тоже нет, только на автобусе в любую точку этого острова вас могут доставить. А еще много сцен для популярного сериала «Игра престолов» было снято в этом месте. Ну и последнее, что я хочу сказать, национальная порода собак на Мальте, где мы сегодня вместе с вами, это собак фараона. И они вот это вот мальтезы, как многие об этом думают, что созвучно названию страны. А собаки вот эти фараоны, они служит для охоты на кроликов. А вообще кролик в вине – это вот национальное блюдо.
1: Слушай, ну очень такая загадочная, немножко даже местами таинственная.
2: Да, хочу я там побывать.
1: Страна, ты включила в список свой в очередной?
2: В очередной список, да.
1: Ну, конечно, у тебя есть хобби, ты собираешь списки. Это приятно, что хотя бы
2: так. В своей голове, главное.
1: Даже так. А и ты знаешь, и такая же загадочная у нас то ли исполнительница, то ли исполнитель вообще непонятно, ну не в смысле тембра голоса, а вообще нет никакой информации об этом.
2: Подожди, то, что я сейчас вижу, там разные артисты указаны. Песня одна.
1: Песня-то одна, понимаешь? Если ты вводишь «Беливер»,
2: да,
1: тебе вот, пожалуйста, «Imagine Dragons».
2: Разная.
1: А
2: вот
1: мы другой «Беливер» будем сегодня слушать. От артиста, которого зовут R.O., и больше о нем неизвестно ничего.
2: Ну, как таинственно.
1: Вне зависимости от того, какой поисковой системой вы пользуетесь, в каком музыкальном сервисе музыку слушаете, если вы переходите на карточку артиста, просто последние выпущенные треки и больше ничего.
2: Ну, а тут выводы делаете сами.
1: Ни сайта, ни социальных сетей, вообще ничего.
2: Инкогнито.
1: Только музыка.
2: Давайте из Петербурга, да.
1: Послушаем, но этого хватает, кстати, для того, чтобы, в частности, на такой же местами таинственной Мальте занимать первое место в местном музыкальном чарте. Так что давайте послушаем R.O. или Ро, или как правильно звучит этого артиста. Если бы он сам как-то представился, мы бы знали. А так, конечно, Беливер в любом случае у нас прямо сейчас
2: звучит.
1: Давай
2: будем называть его Ро.
1: А давай послушаем. Может быть, нам и понравится?
2: Может быть.
0: Золото чарта.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В нашем меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: «Хэхэ-бар» – центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной

0: Василь.
1: Фактомат.
2: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Мы создаем культуру ВКонтакте и сайт Культ Пицца.
3: 488-448, номер, если что, нашей студии. Звоните к нам, пожалуйста, потому что прямо сейчас разыгрываем 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа Культ Пицца. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Кто на связи? Как вас зовут?
4: Меня зовут Мария.
3: Мария, здравствуйте. И вам напоминаем, что со вчерашнего дня у нас правила вообще не изменились.
2: Мария с нами вчера играла.
3: Да ты что?
2: Да?
3: Вот время-то как летит. Мария, давай спросим у Марии.
2: Мария, играли с нами?
4: Да, это я была. Но мне не везет.
2: Да что вы? Это какой раз вы до нас дозвонились? Третий?
4: Третий.
2: Ну все, точно повезет, Мария.
3: Ну даже если не повезет, мы с вами классно и весело проводим время. Давайте продолжать это вместе делать. Правила вы прекрасно знаете. Будем про события сегодняшнего дня. Странно, если про вчерашний будем, например,
2: обсуждать. Не, сегодня 13 мая на календаре.
3: Да, ваша задача, как всегда, да или нет, ничего у нас не меняется. Но мы вам особенно сегодня желаем удачи.
2: Ой, или... Мария, пусть все получится.
3: Мы со вчерашнего дня, я никак не могу слово запомнить, которое
2: мы
3: придумали.
2: Я уже тоже забыла.
3: Тогда удачи по-прежнему. Молодец.
2: Да.
3: Вам, Мария, вообще всего.
2: Весеннее.
3: Поехали. Ваши секунды стартуют.
2: Давайте.
3: Прямо сейчас. Вперед. По народному календарю, Мария, Яков, теплый. К этому дню прекращали всякое сватовство. Да или нет?
2: Сватовство прекращали к этому дню?
4: Нет.
3: Да. В мае жениться, всю жизнь мается. Именно отсюда пошла эта поговорка. Пускай это будет единственной ошибкой Марии. Сегодня Всемирный день коктейля. Искусство смешивания напитков своим названием обязано петуху. Верите в такое? Коктейл.
4: Ну, пусть будет, да.
3: А молодец,
2: да,
3: Мария,
2: вот
3: хорошо.
2: Это уже хорошо.
3: С английского коктейл переводится как петушиный хвост. 190 лет назад началось строительство первой в России железной дороги. Из Петербурга до Павловска можно было доехать аж за 5 часов. Верите в такое?
2: Ой.
3: Или побыстрее?
2: Из Петербурга до Павловска? 3 часа?
4: 190 лет назад? Ну, нет.
3: Ну, конечно,
2: нет. Тогда быстрее все было.
3: 35 минут, и вы, как говорится, на месте. 76 лет назад прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. Победителем тогда стал Макс Ферстаппен. Да или нет?
2: Или кто-нибудь, может, другой? Да? Нет?
4: Нет.
3: Все хорошо, он сейчас четырехкратный чемпион мира.
2: Идем.
3: Но это вот буквально в прошедшем году.
2: Да.
3: В 1958 году зарегистрирована торговая марка «Застежки-липучки». Идея пришла изобретателю, когда его собака застряла в кустах репейника.
2: О,
3: может такое быть?
2: Застежка, липучка, репейник.
4: Это в каком году?
2: Не обращайте внимания на год.
3: Смотрите, да, что идея ему пришла, когда собака застряла в кустах репейника.
2: Застежка, липучка, репейник.
3: Да,
2: ну,
3: конечно.
2: Ну, репейник, он же
3: открылся. В Альпах еще, кстати, происходило. Еще давайте пару вопросов успеем. Очень мне весело с Марией играть,
2: тоже.
3: Потому что в 91-м году в эфир впервые вышли «Вести». Это «Чистая правда». Ведущей их тогда была Светлана Сорокина. Помните такое?
2: Ну, «Вести». Светлана Сорокина.
3: Да, конечно, да.
2: Была,
3: она по образованию,
2: тогда,
3: конечно,
2: там, да.
3: Не телевизионщик, а инженер.
2: Ну и давайте
3: озеленитель.
2: Имени одного.
3: Да, 805 лет назад родился князь Александр Невский. По этому поводу не сомневаемся. Его ледовое побоище произошло на Питьевом озере. Все верно?
4: Питьевом?
2: Или ледовое побоище?
3: Да, конечно, нет. Озеро-то Чудское было.
2: Конечно.
3: Недалеко от Пскова. Но!
2: Ну, совсем другое дело. Так, Мария, 7 вопросов мы успели вам задать. Одна промашка, и значит 6 со знаком плюс. Сегодня такой результат у вас.
3: Мария, прям особенно сейчас крепко держитесь за линию, потому что все шансы у вас сегодня наконец-то выиграть тот самый приз от Культ Пиццы. Никуда не уходите.
2: Спонсор рубрики «Доставка Культ Пицца». Новый культ в городе. Попробуйте пиццу с нежнейшими бортиками, которые тают во рту. Неаполитанское тесто по классическому рецепту. Более 20 видов начинок. От классической маргариты до экзотических сочетаний с фисташками или манго. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95 или «Ледокольный проезд 6».
1: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Помнишь такую фразу «после сытного обеда полагается поспать»?
3: Нет, ну вы, конечно, делаете, что хотите, но новости послушайте.
2: Я хотел всего лишь тебе сказать, что у нас есть своя традиция, что после хорошей такой бодрой игры полагается выпуск новостей в 10.00. Катя Новикова, как всегда, нам что-то интересное и важное принесла.
3: Поэтому чашечку кофе или чая, и 5 минут вы можете отвлечься от работы. Empower разрешает. Спонсор выпуска новостей – оно ДПО. Академия ТОП. Начался набор в летний лагерь неполного дня. 21-52-72. Дальнейшую модернизацию аэропортового комплекса в Мурманске обсудили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор компании «Новопорт Холдинг» Евгений Янкелевич. Важнейший вопрос – продолжение развития аэропорта и в том числе реконструкция старого терминала. И сейчас в федеральном проекте с соответствующим финансированием, то есть тоже федеральным, прорабатывается также реконструкция перрона. Ну а следующий шаг – это реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая стоит и в национальном проекте в том числе. Глава региона отметил, что наше правительство Мурманской области продолжает поддерживать высокий объем субсидирования воздушных перевозок. Ну и на данный момент аэропорт Мурманск уже обслуживает до 1,5 миллиона пассажиров ежегодно. Понятное дело, нужно увеличивать пространство. По словам Евгения Янкелевича, второй очереди терминала быть. И, безусловно, сложности имеются. И Мурманск, поскольку находится в достаточно сложных климатических и геологических условиях. Поэтому вторую очередь терминала нужно синхронизировать с реконструкцией перрона и в том числе для размещения дополнительных телетрапов. Вот такие вот планы есть. И чтобы это состоялось, компания «Новопорт Холдинг» взяла на себя задачу оказать поддержку в финансировании корректировки проектных решений. И вот по первой части корректировки рассчитывают, что выйдут из глав госэкспертизы в июне уже этого года, то есть вот-вот. Ну а по второй части корректировки в конце лета ожидаются. Корректировка эта позволит полностью синхронизировать процессы строительства второй очереди терминала и реконструкции перрона вместе. Предполагается, что Ространс-модернизация отберет генерального подрядчика работ уже в этом году, 2026. В начале следующего, 27 года, стартует строительство второй очереди терминала. Ну и, как подчеркнул Евгений Янкелевич, рассчитываем, что активная фаза строительных работ перрона и терминала должны начаться все-таки вместе в начале 27 года. И с учетом того, что основные подключения к сетям уже сделаны на первом этапе, рассчитываем, что вторая очередь будет реализована быстрее, чем строительство вот этого нового здания терминала. Уже в 29-м году, вот такую цифру называют, 2029 год, терминал будет работать в полном объеме.
2: Какая большая новость у нас, с которой сегодня открывался выпуск новостей. Но ты, кстати, произнесла...
3: Рассказала все подробности, понимаешь?
2: И произнесла заветное слово «телетрап».
3: Телетрап,
2: мы с тобой просто не обсудили это в эфире. Я не так давно ведь в отпуск летал, буквально полтора месяца прошло. Я очень бурные чувства испытал по поводу вот нашего аэропорта в частности. Потому что я ждал, понимаешь, я ехал в аэропорт и думаю, я сейчас
3: пройду... Ну, в апреле это уже запустили, да?
2: Пройду сейчас по рукаву, понимаешь? Но когда меня повезли на автобусе, я, знаешь, чему обрадовался?
3: Традиции сохраняются.
2: Что мужики-то при работе остались. Точно. Я-то, помнишь, тревожился, что с ними станет, как говорится в одной сказке, со зверями-то, с лесными. На месте, дядьки работают, все хорошо, так что, знаешь, таких на эмоциональных качелях я в тот момент прокатился, но в итоге в плюсе-то вышел.
3: Ладно, к другим новостям. Ждем 2029 год, когда новый терминал заработает в полном объеме.
2: Ну, мы расскажем об этом.
3: Конечно, рука на пульсе. 13 мая, это сегодня, в Мурманске планируют кратковременный запуск электросирен. Об этом сообщает Министерство региональной безопасности. Сирены запустят в периоды с 10.20 до 10.25, вот в течение 5 минут. Таким образом, будут проверять готовность системы оповещения населения. И горожан просят соблюдать спокойствие. Это тренировочный характер имеет запуск этих сирен, поэтому всем будьте, пожалуйста, спокойны. В Мурманске на проспекте Кирова идут работы по замене асфальта. Как сообщили в администрации города, протяженность работ составит более 1 километра. И сейчас на территории демонтируют металлическое ограждение ограждение, бортовой камень, старый асфальт тоже демонтируют. Ну а после специалисты займутся обновлением покрытия. Работы будут проходить от проспекта Кольского до улицы Марата, а также на отрезке от улицы Марата до переулка Хибинского. Представили? И запомнили, что здесь работы будут вестись аж до 20 августа 2026 года.
2: Спасибо, что год уточнили, кстати. Да,
3: да, до 20 августа довольно продолжительные работы и частичное перекрытие полос будет на этом участке ремонта. Ну и напомню, что всего в этом году планируется ремонт 29 дорожных участков в городе Мурманске. Ну, кстати, по многим уже работы начались.
2: Да, это правда. Я очень надеюсь, что, конечно, не затянутся у нас сроки, потому что 20 августа, мне кажется, вот тот самый рубежный день, когда начинают массово возвращаться из отпусков школьники.
3: Ну, и начинается, родители с ними.
2: Ну, так уж есть такая традиция, да. И начнется у нас локальное сумасшествие, что нужно одеть,

0: Жидкости для техобслуживания. Расходные позиции. Свердлова, 21, nissan-murman.ru.
1: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
2: Катя Новикова и Сергей Сачков.
1: Двое против сна.

0: Реклама.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
2: Привет, обед!
1: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
2: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
1: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
2: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Обычно размер выходного пособия зависит от основания увольнения сотрудника. Размер выходного пособия на Power Hit Radio всегда неизменен. 3 часа, 1 гость, 1 игра. Каждую субботу с 13 до 16. Включай 104.5.
1: Партнер программы – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Укрепление натуральных ногтей системой IBX. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Спортивная грамота.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Новый культ в городе. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
2: Завершаются у нас спортивные сезоны во всех странах и абсолютно по каждому виду спорта. И буквально вот на прошлых выходных определился чемпион Испании по футболу в этом году.
1: Я знаю, кто им стал.
2: Ну и кто?
1: Барселона.
2: Я смотрю, ты за них болеешь,
1: конечно,
2: судя по всему.
1: Всегда.
2: Ну, кто из них тебе нравится больше всего? Кто из них самый симпатичный, как ты считаешь?
1: Там уже нет вот этих самых симпатичных, которые там
2: хорошо,
1: были.
2: Кому раньше ты симпатизировала? Спасибо большое, Катерина. Итак, тест на футбольного болельщика у нас пройден.
1: Меня бы мой сын сейчас прибил.
2: Я ему позвоню лично, расскажу, как там мать в эфире исполняет.
1: Он периодически меня тренирует. Давай поиграем. Какой футболист из какой команды? Ну, я у меня, видимо, это как-то мимо ушей все проходит.
2: Ты знаешь, историю тебе эту рассказываю не просто так.
1: Ладно.
2: Дело в том, что да, буквально вот в последнем матче, в котором, собственно, Барселона стала чемпионом, это было так называемое классико. Есть такая...
1: Эль-классико.
2: А, то есть
1: вот,
2: это,
1: знаешь,
2: ты,
1: я знаю.
2: Это ты запомнила.
1: Да, да, да.
2: Там, где Эль, ты, я так понимаю, хороша.
1: О, да.
2: Так вот, да. Называется
1: ну,
2: так...
1: Ну, вообще, конечно. Потом с тобой за эфиром поговорю.
2: Матч между Барселоной и Реалом всегда принципиальный статус носит. А тут он еще и стал чемпионским. Но историю я вам рассказываю не по этому поводу. Дело в том, что еще дополнительным драматизмом была эта игра наполнена. Дело в том, что утром, в тот день, когда Барселона стала чемпионом, их главный тренер, к сожалению, потерял своего отца. И он вместо того, чтобы отправиться заниматься вот этими вещами, он сказал, нет, это может быть нашим чемпионским матчем. Все, я успею, простите. И после этого отправиться к своей семье. Так что он выиграл, команда осталась праздновать, но уже, к сожалению, без своего главного тренера. Вот такой еще дополнительный драматизм у этого матча появился.
1: Так, ну а я вам расскажу, какие активности ждут мурманчан, северян, а может быть и гостей нашего региона уже этим летом. Стала известна дата проведения веломарафона Муста-Тунтури 25 июля. Испытание силы и духа на краю земли. Любители настоящих испытаний ждет незабываемое приключение. Это веломарафон Муста-Тунтури. В этом году гонка пройдет в захватывающей дисциплине Mountain Bike Cross-Country называется. И предлагает участникам не просто такое спортивное состязание, но и погружение в историю красоты уникального нашего края. Перевал Муста-Тунтури станет сердцем марафона. Участникам предстоит три дистанции. 110 километров сложная самая трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами. И дистанция 50 километров включает в себя восхождение на перевал, собственно, Муста-Тунтури. И 25 километров тоже имеется. В общем, не упустите шанс на участие в уникальном событии 25 июля веломарафон Муста-Тунтури.
2: Ну, у нас, кстати, летом не только этим событием будет знаменательно спортивная история нашего города. Дело в том, что велотрейл у нас еще будет проходить, если не ошибаюсь, 19 июля, там, где Ветряки у нас расположены. Может, будет еще и пробежать ногами.
1: Да, почему вело ты его называешь? Просто трейл, нет?
2: Мало ли, что из моего рта сыпется, понимаешь?
1: Да. Я думаю, может быть, там же на велосипедах? Нет, там бегут.
2: Там бегут, да.
1: Совершенно верно, да. Трейл тоже состоится, и регистрация на него еще продолжается.
2: Да.
1: И тоже там есть несколько дистанций. В прошлом году мои друзья участвовали вообще в диком восторге. Все понравилось, призы получили. Но, понятно, как в любом таком вот спортивном соревновании есть определенный взнос, да. Ну, ничего
2: кстати,
1: страшного.
2: Сравнительно небольшой.
1: Небольшой,
2: потому
1: правда.
2: Потому что зарегистрировался на дистанцию 8 километров.
1: Класс!
2: Я хочу попробовать.
1: А я буду в это время в отпуске.
2: Пробежать. Давай так, это первый день моего отпуска. Я решил сразу не уезжать.
1: Ой,
2: сначала
1: желаю
2: пробежать.
1: Желаю хорошей погоды, получишь удовольствие.
2: А потом вот лечь, и, собственно,
1: ну, да.
2: чтобы в отпуск можно было с чистой душой и с достижением с каким-то укатывать. Не знаю, дойдет до этого или нет, но взнос 2500.
1: Да пусть все случится, пускай.
2: Уже небольшой я заплатил. Кстати, продолжаются сезоны у нас еще пока не только в привычных нам чемпионатах спортивных, но еще и в медиа-баскетбольной лиге.
1: Так-так.
2: А есть у нас и такая, потому что, мне кажется, сейчас все люди, хоть маломальски популярные, идут в спорт. Есть даже медиа-падл. Чтоб ты знала.
1: Только не мы.
2: Так вот,
1: просто в медиа.
2: К разговору, да, про медиа, баскетбол. У них, в общем, появилась новая штука, что теперь видеоповторы можно смотреть в формате 360 градусов.
1: Это очень красиво всегда.
2: Дело в том, что нейросеть изучает картинку с разных камер, а потом сама генерирует недостающие ракурсы.
1: О, как здорово.
2: Вот, так что такую технологию раньше в режиме реального времени не использовали в спортивных пространствах. Так что, глядишь, еще и в профессиональных лигах мы на такое тоже будем скоро смотреть.
1: Но те, кто предпочитает все-таки воду и водные развлечения, и водные виды спорта, то чемпионат по серфингу на длинной доске будет в Мурманской области. Ну-а. И совсем не за горами. Период ожидания волн продлится до 31 мая. В живописной Териберке все это будет происходить. Да, состязаться спортсменам предстоит в холодном Баренцевом море в дисциплине «Длинная доска». Уже открыта регистрация на чемпионат. Гребем на север, Федерация серфинга Мурманска.
2: Ну, а если у вас из-за спорта только наша рубрика по средам, где мы вам рассказываем про события, то следующая новость вообще точно для вас. Дело в том, что появился сейчас новый вирусный тренд, что вы якобы случайно можете попасть в эфир спортивных трансляций. Причем это корейский бейсбольный матч. Появился новый тренд, новый промпт в социальных сетях. У меня в ленте тоже в соцсетях. Кто только уже это не попробовал. Так что, если вы еще так не резвились, ну, хотя бы в этом смысле в спортивном событии, пожалуйста, поучаствуйте.
1: Спонсор рубрики «Культ пицца» не просто доставка, а неповторимая атмосфера, где каждый кусочек – маленький шедевр. Сочная пицца, пикантный рамен, смеш-бургеры с вкусными начинками, салаты, закуски. Вступай в культ вкусной еды ВКонтакте и сайт «Культ пицца». ООО «Зимовка», ОГРН 12-15, 10 000, 63-95, Ледокольный проезд 6.
0: Спортивная грамота.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Два.

0: Рошом. Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культпицца». Скидка 15% по будням с 13 до 16. Вконтакте сайт Культпицца.
2: Вы пока набираете наш номер 488-448. Я понял, почему Мария только с третьего раза набрала у нас 6 баллов, потому что она задумалась над первым предложением. А это фактически факт.
1: Да, да, да. Давай вот еще раз это уточним, что в первом предложении мы никогда не врем. Все это верно. Иногда не обязательно обращать внимание даже на даты и цифры.
2: Это точно.
1: Да. А вот в последнем предложении, то есть во втором, как правило, там мы можем что-нибудь приврать.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте,
3: да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вам как вас зовут?
3: Меня зовут Юрий.
2: Юрий, здравствуйте. Мы будем вам рассказывать сейчас про события сегодняшнего дня. Вы нам должны либо да, либо нет. Ну, то есть согласны или не согласны с тем, что мы озвучиваем. Давайте еще раз напомним. Над первым предложением не беспокоимся, не сомневаемся. Такое действительно в истории происходило. Вот над вторым, где пошли подробности, нужно как раз-таки и призадуматься. Желаем удачи, достатка.
1: Удачи и везения.
2: Здоровья, любви. Всего на всякий случай. Поехали, Юрий. Яков теплый по народному календарю. Звезды на небе сегодня предсказывали, каким будет лето. Верите в такую примету?
3: Да.
2: А чего бы нет? Конечно, если звезд много, лето будет теплым и изобильным. 13 мая – Всемирный день коктейля. Слово «коктейль» есть в оксфордском словаре, да или нет?
1: Может быть такое.
2: Причем аж с 18 века оно там разместилось. Да, правдивая правда. А в 1836 году началось строительство первой в России железной дороги. Она шла из Петербурга в Москву. Все верно?
1: Петербург-Москва?
2: Нет. Знаете ли, сначала проложили путь до Павловска, который недалеко от Питера, а потом уже начали рубить сосны, собственно, до Первопрестолья. В 1950 году прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. Трассу проложили по взлетно-посадочным полосам.
1: Могло бы такое.
3: Да.
2: Конечно.
1: Да.
2: Бывший военный аэродром в английском городе Сильверстоун. 68 лет назад зарегистрирован торговая марка «Застежка-липучка». В английском языке для ее обозначения используют слово «велкро». Верите в такое?
1: Застежка-липучка, может так называться.
2: Расшифровывается
1: верно,
2: и переводится как «бархат с крючками».
1: Точно.
2: В 1991 году в эфир впервые вышли «Вести». Это новостная программа Первого канала. Все верно?
3: Да.
1: Вести?
2: Нет. Первый, это, знаете ли, время, а вот Вести у ВГТРК. Она же Россия, она же РТР. Ну, принцип вы поняли. В этот день родился князь Александр Невский. В Мурманске улица Александра Невского находится в Ленинском районе. Да или нет?
3: Да, верно.
2: От проспекта Героев Североморцев до Нижнероссинского шоссе.
1: Успеваю.
2: Последний вопрос. 40 лет сегодня актеру Роберту Паттинсону. Известность к нему пришла после роли Леголаса во «Властелине колец». Да или нет?
1: Роберт Паттинсон.
2: Вы зря так человека Леголасом-то называете лишний раз. То Орландо Блум, как говорится, его не жалко сегодня.
1: Да-да.
2: А вот Роберта Паттинсона мы узнали по фильму «Сумерки». Аж 5 частей там наснимали.
1: Юрий, ну хорошо вы сыграли. 4 со знаком плюс. Ну, прям вот если бы в школе ставили отметки, то точно все бы сложилось удачно.
2: Мы бы даже до пятерочки, может
1: быть.
2: Да,
1: дотянули, может быть. Но, Юрий, у Марии сегодня все-таки везение и удача на ее стороне. 6 со знаком плюс. Значит, Мария... Вы победили.
2: Юрий, Мария 3 дня пыталась вместе с нами тут здесь выиграть.
1: Да, Юрий, вы уж поймите.
2: Давайте ее отпустим уже, пожалуйста. А с вами завтра созвонимся. Вам сегодня хорошего дня. Спасибо, что играли сегодня вместе с нами. Ну а с Марией будем сейчас созваниваться за эфиром. Ее будем радовать.
1: Спонсор рубрики «Доставка Культ Пицца». Новый культ в городе. Пицца, где хрустящая корочка идеально сочетается с сочной начинкой. Нежный бургер с изысканным трюфельным соусом покорит с первого кусочка. Традиционный японский рамен согреет и подарит наслаждение. Ледокольный 6. ООО «Зимовка», УГРН 12-15-10-63-95, Ледокольный проезд 6.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: У нас сегодня, между прочим, судя по вот этому началу, Всемирный день канцтоваров.
2: Да, что там, степлеры пошли.
1: Вообще в расход сегодня, да.
2: Абсолютно, да. Всемирный день канцтоваров сегодня отмечается, а еще сегодня день леденцов от кашля. Ребята, ну, болеть не надо, давайте все будем здоровы. День рождения, застежки и липучки. Вот так классное изобретение.
1: Ну и сегодня у нас Всемирный день коктейля. По этому поводу Авичи нам говорит, давай еще буквально вот по одному танцу мы с тобой сейчас и расходимся. Но у нас сегодня точно сейчас завершающие какие-то па в нашем утреннем эфире, потому что все, наше время на сегодня истекло.
2: Все, мы уходим.
1: Нам с Катериной только доплясать осталось за эфиром, но это уже, простите, никто не услышит. Ваши утренние ведущие Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против сна.
2: До завтра.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП Черных Алина Сергеевна. Магазин «Автопазл». Широкий ассортимент автотоваров для комфортного и безопасного вождения. 608-088. Яндекс представил очередное обновление своих навигационных сервисов. Используя искусственный интеллект, Яндекс.Карты и навигатор первыми в России начали давать подсказки не только по улицам и съездам, но и по заметным городским ориентирам по пути, аптекам, магазинам и прочим объектам. С помощью ИИ голосовой помощник в сервисах объясняет маршруты так, как это сделал бы человек. Например, у магазина поверните направо или через 200 метров у памятника держитесь левее. В Яндексе считают, что это значительно упростит любой путь, позволяя водителю проще сориентироваться на незнакомых маршрутах и сложных развязках. Встроенный в карты и навигатор голосовой помощник учитывает более 10 тысяч ориентиров по всей стране.
0: Акселератор.
3: Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин отметил, что многие ошибочно полагают, будто дилеры зарабатывают 20% или даже половину цены автомобиля. Как пишет «За рулем», по его словам, речь идет о 2, максимум 6%. А большинство дилеров вынуждены предоставлять скидки, из-за чего их маржа становится еще ниже. Подщеколдин также напомнил, что в прошлом году стоимость денег достигла примерно 2% в месяц. Если автомобиль задерживался на складе на пару месяцев, эта маржа полностью съедалась. Он добавил, что дилеры старались продавать машины как можно быстрее, делали скидки и буквально гонялись за любым покупателем, лишь бы сократить трехмесячный запас на складе. В результате, подчеркнул эксперт, все козыри оказались у покупателей. Они могли торговаться, выбирать автомобили, требовать скидки. Такой рынок эксперт назвал рынком покупателя. Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика. Расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии и на заказ. Речной проезд 2. 608-088. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

Спонсор песни недели ООО «Брайт Прайм». Фитнес-клуб «Брайт Фит». 22 мая скидки на фитнес до 60%.

Спонсор PowerPlay фитнес-клуб Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit только 22 мая. Вау-скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент. This is Power Play.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio. С понедельника в среду в 11:25 и 16:50. Watch Club. Время поговорить о часах.
3: Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Treasure, Edex, Luminox, Raymond Twell, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Соцсети и сайт bureawatch.ru.
4: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
5: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: New and fresh music.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio.
2: Спонсор программы ООО «NF Group Company». Часовой бутик-бюро. Деловой центр «Арктика». Первый этаж. Телефон 600-064.
1: Watch Club. Программа о часах с Максом Байковым.
3: В прошлой программе мы начали знакомство с новым для Мурманска брендом «Авиатор». Подробнее об этих часах расскажет эксперт программы Роман Мингазов.
4: Самые знаменитые коллекции бренда, конечно же, носят название или модели самолетов. Например, коллекция «Аэро Кобра», посвященная одной из главных моделей самолетов, участвовавших во Второй мировой войне, в частности, Великой Отечественной. Модели выполнены в авиационном стиле, который используют почти все швейцарские бренды часов, выпускающие коллекции для пилотов. Это всегда отлично читаемо. Крупные цифры или метки, крупные стрелки и почти никогда ничего лишнего.
3: Каждая модель «Авиатор» по-своему уникальна, стилистические направления от ретро и классики до военного стиля. Именно в нем выполнена модель «Аэро Кобра».
4: Максим, посмотри на задней крышке силуэт этой знаменитой модели самолета в крупной звезде, которая отсылает нас к военной тематике коллекции. Матовые стальные корпуса, крупная заводная головка, чтобы можно было пользоваться даже в перчатках, сапфировые стекла с двойным антибликовым покрытием для лучшей читаемости под разным углом. В общем, настоящие брутальные мужские часы.
3: «Аэро Кобра» – американский истребитель периода Великой Отечественной войны. Он отличался необычной для своего времени компоновкой. Двигатель там располагался сзади кабины пилота и был связан с воздушным винтом длинным валом. К истории наших побед он также имеет прямое отношение. Половина всех выпущенных самолетов были поставлены в СССР по ленд-лизу. Самые результативные асы, например, Александр Покрышкин, летали на этих машинах. Отдавая дань памяти самолету, «Авиатор» выпустили несколько вариантов модели «Аэро Кобра», говорит Роман Мингазов.
4: В этом году компания «Авиатор» расширила эту коллекцию, и на свет появились новые модели с названием «Авиатор Аэро Кобра GMT». Эти модели, я считаю, станут бестселлерами, так как их сделали уже более элегантными, так скажем, гражданскими, но дух и романтика авиации и полетов тут на все 100% сохранены. Корпуса у новых моделей «Аэро Кобра GMT» выполнены уже в меньших корпусах в 43 мм, считаются стандартным размером. В модель добавили очень красивый керамический безель, но с одной инженерной фишкой. Это же у нас модель со вторым часовым поясом GMT, и поэтому по внутреннему кольцу циферблата указаны названия многих городов мира.
3: Движение этого внутреннего кольца с городами осуществляется поворотом керамического безеля. Весьма элегантное и практичное решение.
4: Конечно же, во всех моделях стоят сапфировые стекла, водозащита 100 метров, спокойно плавайте. Очень читаемые стрелки и метки, и, конечно, всегда что-то напоминает панель приборов или шрифт, используемый на борту того или иного воздушного судна.
1: Watch Club.
2: Время поговорить о часах. Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Treasure, Edex, Luminox, Raymond Well, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Телефон 600-064.
1: I like it. Number one hit music station.
5: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Cherry Tiggo 9 – вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
2: Я говорю интернет, вы говорите
3: Ситилинк!
2: Я говорю Ситилинк, вы говорите
3: подключили!
2: Вы подключили и получили
3: 3 месяца в подарок!
4: А что это тут происходит?
2: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
4: Ого! А как подключить?
3: Легко!
5: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
6: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Ситилинк!
7: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу.
8: Четверг, 13:30.
7: Офис-баттл.
9: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 1215, 10 000, 63,95. Литок. Школьный проезд 6.
10: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
9: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города. В Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
11: Hot. Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок Tiki Vala и Tex всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
2: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Мультиформатный семейный фестиваль
6: «Воздух Карелии».
5: 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
6: «Воздух Карелии».
5: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio 0+.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
10: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
9: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
11: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50.
12: В программе «Строим в Арктике».
13: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
14: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
15: Turn on Power Hit Radio. Your number one hit music station.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ОНО ДПО «Академия ТОП». Начался набор в летний лагерь неполного дня. 21-52-72. С начала 2026 года на дорогах Мурманской области более 250 человек получили травмы различной степени, 18 человек погибли. По информации госавтоинспекции, только за первые месяцы года в регионе произошло 175 ДТП. Каждая третья авария со смертельным исходом связана с лобовым столкновением. С 11 по 17 мая госавтоинспекция Мурманской области проводит профилактическую акцию «Встречная полоса». Инспекторы напоминают, выезд на встречную полосу – это не просто нарушение, а осознанно риск, который может стоить жизни не только водителю, но и пассажирам, а также другим участникам движения. И в продолжение темы. В Мурманске во время праздничных дней пятеро пьяных водителей попались инспекторам. На улице Челюскинцев рано утром 9 мая, на улице Александрова также 9 мая, но уже вечером еще один водитель попался 10 мая. Тесты на алкоголь подтвердили нарушение. Во всех случаях сотрудники госавтоинспекции составили административные протоколы водителей. Отстранили от управления, машины отправили на спецстоянку. За вождение в пьяном виде грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. При повторном аналогичном нарушении наступает уже уголовная ответственность. К другим новостям. В Мурманске активно ремонтируют дороги. Стало известно об изменении даты временных ограничений движения автотранспорта по улице Капитана Егорова. Там дорожный ремонт проводят от дома номер 17 до проспекта Ленина. Движение будет осуществляться по полосам. Пока одна полоса закрыта для ремонта, вторая будет открыта для движения. Ограничения будут действовать до 1 сентября 2026 года. В Мурманской области подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В копилке региона 2 победы, одна из них – абсолютная, и 4 призовых места. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, абсолютный победитель по китайскому языку – ученица Мурманской гимназии номер 9 Софья Мельникова. Год назад она стала призером. Победа по английскому языку досталась Анне Вторниковой, ученице гимназии номер 2 города Мурманска, а также ученики из Мурманского международного лицея стали призерами по истории, французскому языку, мировой художественной культуре. Победители, призеры и их наставники получат премию до 200 тысяч рублей. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. С 8 июня стартует лагерь неполного дня с 10 до 14 часов с перерывом на чай со снеками. 10-дневные смены с торжественным вручением сертификатов Академии ТОП. Дети продемонстрируют родителям подготовленные за весь период лагеря проекты. 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power-тест представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74. Power-тест.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров, только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, булочки-бриош собственного приготовления, авторские соусы, вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers, Ленина, 74. Power Heat Radio.

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
1: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
2: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
0: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
3: Человеческий организм хранит множество тайн и загадок.
4: В МРТ-эксперт могут помочь их разгадать. Боль в колене, плече, спине – МРТ-эксперт видит ее причину. Набор готовых решений для комплексного обследования. Удобно, быстро, информативно. МРТ головы, сосудов, позвоночника или суставов. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83.
5: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хэхэ-бар. Центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной

0: Лайфкульт вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт Культ Пицца. ООО «Зимовка», ОГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
1: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
2: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio.

0: You are listening to Power Hit Radio.
1: Get the hits.

0: Реклама. 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс. Время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. 104.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
2: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
3: ИП Попова Ирина Александровна. УГРН-НП 322-519-14-190-170.
4: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
5: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
6: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
5: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
6: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
5: Ну да, Ситилинк проверенный.
6: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
5: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
8: Turn on power hit radio.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test и Паникитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power-тест представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74. 104.55 FM. Power Heat Radio.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ОНО ДПО «Академия ТОП». Начался набор в летний лагерь неполного дня. 21-52-72. Строительство второй очереди терминала Мурманского аэропорта начнут в 2027 году. Дальнейшую модернизацию аэропортового комплекса обсудили на встрече губернатор Андрей Чибис с представителями холдинга «Новопорт». Холдинги рассчитывают, что активная фаза строительства второй очереди начнется с 2027 года, ну а полностью новый комплекс с телетрапами и современной инфраструктурой должен заработать к 2029 году. Генеральный директор холдинга Евгений Янкелевич подчеркнул, растущий пассажиропоток требует создания полноценного современного аэровокзального комплекса, способного обеспечить дальнейший рост. Главная задача на данном этапе – синхронизировать строительство второй очереди терминала с реконструкцией перрона. Проект осложняется климатическими условиями, скальными грунтами и необходимостью применения сложных инженерных решений. Известно, что для уточнения проектной документации компания «Новопорт» уже вложила более 100 миллионов рублей в дополнительные изыскания, сообщает ГТРК «Мурман». В Мурманской области гриппом и ОРВИ чаще болеют дети. По данным недельного мониторинга Роспотребнадзора, заболели более 4300 северян. По-прежнему заболеваемость среди детей достаточно высокая, составила 46%. В основном болеют школьники и дети 3-6 лет. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, у заболевших гриппом чаще выявляется тип А. За неделю в области зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19. Медики предупреждают, теплая погода не гарантирует того, что человек не сможет заразиться, поэтому нужно чаще мыть руки и проветривать помещение. В Международный день медицинской сестры губернатор Андрей Чибис посетил Мурманскую городскую детскую поликлинику номер 1 на улице Папанина. В коллективе поликлиники трудится 81 специалист среднего звена, 80 медицинских сестер и 1 медбрат. Учреждение полностью преобразилось после масштабной модернизации в рамках программы обновления первичного звена здравоохранения. В поликлинике был проведен капитальный ремонт фасада и внутренних помещений. Наш земляк, чемпион мира и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов назначен председателем спортивного комитета Тверской области. Об этом сообщает «Мурманский вестник». Напомню, мурманчанин Алексей Петухов является обладателем бронзовой медали зимних Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года и золотой награды чемпионата мира 2023 года. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. С 8 июня стартует лагерь неполного дня с 10 до 14 часов с перерывом на чай со снеками. 10-дневные смены с торжественным вручением сертификатов академии ТОП. Дети продемонстрируют родителям подготовленные за весь период лагеря проекты. 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: На одной волне 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Начало третьего, день в самом разгаре. Приветствую всех, настроенных на 104.5. Вот вроде второй рабочий день, а среда. Вот они, приятные бонусы короткой рабочей недели. Предлагаю добавить этих самых бонусов. Способ простой предлагаю, но рабочий, действенный. Заказываете песню любимую, она звучит на радио, все довольны. А еще можно привет коллегам передать, тогда количество довольных увеличивается кратно. А можно и не коллегам, может быть, любимому человеку вы готовы передать привет. Или, может быть, были не готовы, а сейчас услышали, такие, о, точно. Это тоже приветствуется. Ну и не забывайте поздравлять, у кого сегодня день рождения, вспоминайте и пишите. На Power Hit Radio начинается программа Power You Day. 488-448 наш телефон, приложение Power, сайт phr.ru, группа ВКонтакте. Все для вас, точнее, для нас с вами. У микрофона этим солнечным днем я, Соня Баженова. Поехали.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Ну что, начинаем новый час. Заявки от Алекса. Он просит Кига и Картера Фейта композицию «That's When You Know». Одобряю заявку лично. Песня «Отпад». Не понимаю, почему до сих пор не в двадцатке. Надо исправлять ситуацию. А значит, голосовать.

Слава прислал заявку на танцевальный, но, как он сам написал, уже подостывший камбэк. Да, камбэк хоть и подостыл, вообще-то в тройке лидеров, так что остывание совсем небольшое. А благодаря вам температура прогрева этой композиции не опускается никак. Рампеса продолжает программу Power Your Day 15.06 в Мурманске.

0: 25-го года она выпустила еще один такой крупный хит «Wanna Dance», который попал и в ротацию Power, а это не просто, и в большую двадцатку тем более. Но тут, конечно, классическая форма, куплет, потом такой предприпев, припев, опять куплет, предприпев, припев, такой вот бриджик и финальный припев. И вот эти вот повторяющиеся фразы в припеве, все это способствует тому, что, чтобы запомнили, или как мы взяли и вспомнили в рубрике «Автохит». Александра сейчас будет всех призывать к танцу, так что постарайтесь чувствовать себя свободно, раскованно, наслаждайтесь моментом, вот что, даже если вы сейчас за рулем. И зажимайтесь, самое главное, не зажимайтесь. Александра Стенд, «Wanna Dance» в рубрике «Автохит».
1: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Сила твоего дня.
5: Сочный стейк – это не мечта, это Топ-Блейд. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Топ-Блейд – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.

21 московское время. Яна пишет о том, что сегодня погода радует, даже настроение прекрасное, несмотря на то, что не выспалась. Кстати, интересным наблюдением делится. Яна пишет: не я одна сегодня плохо утром вступала в новый день. Несколько людей проспали. Любопытно. Вот уж действительно любопытно. У нас сегодня пришли, например. В общем, от Яны всем всего позитивного. Песню на наш вкус зажигательную предлагается выбрать. Но я, честно говоря, почти пальцем в небо. Вариацию «Леди» от Оливера Хелденса.

Забавные заявки иногда приходят. Иришка написала: есть у вас такой литублон, вы еще смешно его называете. Я смешно называю? Ну, мне нравится просто это имя. Паскаль Литублон. Продолжение программы Power You Day.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ОНО ДПО «Академия ТОП». Начался набор в летний лагерь неполного дня. 21-52-72. В Мурманской области с 15 мая вводится пожароопасный сезон. По данным управления авиалесохраны, на территории региона уже были зафиксированы 4 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 6,5 гектаров. В пожароопасный период запрещено разжигать костры в лесах, предусмотрена административная ответственность, в случае ущерба – уголовная. В Центре гражданско-патриотического воспитания на Севере Жить стартовала 150-я смена «Медиа-маяк» под эгидой Мининформа Мурманской области «Движение первых». Проект такого формата проводится в регионе впервые. Как сообщили в профильном министерстве, на профессиональную смену прибыли 60 воспитанников школьных медиа-центров из Мурманска, Апатита, Североморска, Александровска и Кольского округа. Молодые авторы получат новые навыки. До 16 мая ребята будут жить на территории центра и смогут полностью погрузиться в образовательную среду. Обучение пройдет по трекам журналистики, блогинга, операторского и сценического мастерства, а также информационной безопасности. На выходных в Мурманской области выявили 16 нарушений правил охоты. Сотрудники регионального Министерства природы и Центра лесного экологического надзора проводили рейды. В числе нарушений – охота без разрешения, охота с подхода и перевозка заряженного оружия. У нарушителей изъяты 2 единицы охотничьего ружья, на всех завели административные дела. В ведомстве отметили, рейдовые мероприятия продолжаются. В Мурманске ремонтируют улицу Беринга. Подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах. Будут установлены новые бортовые камни, пешеходные ограждения. Особое внимание уделят маломобильным группам населения. На обновленных тротуарах появится тактильная плитка. Кроме того, приведут в порядок лестницы, их отремонтируют, оснастят новыми поручнями. Запланировано восстановление дорожных колодцев и устройство газонов с посевом травы. Как сообщает Минтранс региона, всего в текущем году в Мурманске в рамках национального проекта будет отремонтировано 13 участков дорог. Еще 16 участков обновят по программе «На севере жить». Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. С 8 июня стартует лагерь неполного дня с 10 до 14 часов с перерывом на чай со снеками. 10-дневные смены с торжественным вручением сертификатов Академии ТОП. Дети продемонстрируют родителям подготовленные за весь период лагеря проекты. 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. До скорой встречи.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

16.06. Последний час, между прочим. И у вас совсем немного времени, чтобы оставить заявку, если, конечно, хотите это сделать. Но что важно еще? Важно успеть поздравить кого-то, у кого день рождения 13 мая. А 13 мая, между прочим, это сегодня. Явно в вашем окружении кто-то доимеется. Вспомните-ка. Можете передать привет другу, товарищу, коллеге, любимому человеку. Можете просто заказать песню для себя. Я напомню наши координаты. 488-448. Это наш телефон. И возможность написать сообщение. Их вообще три пути. Написать сообщение через наше приложение Power посредством сайта phr.ru или в сообщениях сообщества ВКонтакте Power Hit Radio 104.5 Мурманск. Меня зовут Соня Баженова. Я с вами еще какое-то время здесь буду. Так что давайте, пишите. We'll be right back.

0: Power Unit. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция мая. Рибай плюс Нью-Йорк. Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 600150.
0: Power Yoday.
2: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16.

0: 16 лет.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
2: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

следующее послание от Натальи, которая попросила передать привет Ангелине и Юлии, пожелать хорошего окончания рабочего дня. А вторая просьба от Натальи музыкальная, как и положено. Просьба поставить песню «Make Me Feel» от Оскара Мэтт Кей уже звучит. Don't nobody else make me feel like

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Несколько слов о погоде или чуть больше, чем несколько погод-то хорошая. Говорить и говорить можно. Спонсор прогноза погоды – сушки. Роллы в тубусе – идеальное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. Мне кажется, как раз вот сейчас погода благоволит. Рабочий день, но у кого-то уже заканчивается, у кого-то уже закончен. Гулять да гулять. И вот... Роллы в таком виде, в тубусе, это, конечно, идеальное решение. Особенно, если вы после работы есть хотите, но не хочется никуда заходить, а хочется, вот, чтобы на улице. Плюс 12 градусов в Мурманске. Ветер юго-западный 6,11 метра в секунду. Завтра по Мурманской области от 7 до 12 градусов. Но в Мурманске будет порядка 8-10 со знаком плюс, конечно же. Облачность переменная, без каких-либо существенных осадков. Ветер днем северо-восточный умеренный. Чуть попрохладнее, чем сегодня, будет завтра. А сейчас, напомню, в Мурманске плюс 12 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски, а еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Идеальное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, Угорнип 318-519-400-213-55.

Вот сразу люди интересуются, это приятно. Александр, любитель не только кофе, пишет, а как и сироил в тубусе на прогулке макать соевый соус. А там специальная приспособа, такая трубочка. Самонакапывание соуса называется. Все одной рукой можно делать, а другой рукой держать телефон и еще чем-то заниматься, в конце концов. Так что просто попробуйте. Мы, как люди, уже испробовавшие на себе эту новинку, говорим вам с уверенностью, это очень удобно.

0: Реклама.
1: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1 плюс 1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 60-01-50.
0: Сила твоего дня.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Мультиформатный семейный фестиваль
8: «Воздух Карелии».
7: 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
8: «Воздух Карелии».
7: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio 0+.
9: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
10: Партнер программы «Северная Нагорная». 31 мая в 12:00. Праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Можно все. Рисуй, танцуй и создавай на мастер-классах. Участвуй и получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно, без возрастных ограничений.
11: Каждое воскресенье с 13 до 16. Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
9: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
12: Партнер программы «Фитнес-клуб Bright Fit». Киберпятница 22 мая. Вау-скидки на фитнес до 60%. Сделайте лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-20-85.
13: Number one. Number one. The music station. Power Hit Radio.

0: Надеюсь, у всех хорошее настроение. Сейчас еще лучше будет. Александр, наш постоянный слушатель, снова со стихами. Хотя, потупив взгляд, это я так придумала, не знаю, что там со взглядом, если честно. Так вот, скромно Александр заявляет, что сегодня его поэтическая муза халявит, поэтому как-то так. Если ты проспал, не беда, голос Сони поможет всегда, взбодрит и вдохновит, прочь артрит гайморит. Мысли прекрасных поток, давление больше не бьет в висок, как для горла больного желток, в эфире Сони голосок. Слушайте, у меня вопрос. Могу ли я уже заниматься голосолечением людей? Как-то аудиотерапией? Если даже артрит? Надо подумать об этом когда-нибудь. Спасибо за поэзию, Александр. К музыке переходим. Трек просит Александр любой от Тиесто. Главное, чтобы там про пиратов что-то было.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: на Power Hit Radio.
1: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
2: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio. С понедельника в среду в 11.25 и 16.50. Watch Club. Время поговорить о часах.
5: Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Корум, Орис, Бол, Трейзер, Эдекс, Люминокс, Раймонд Вэлл, Бомберг, Авиатор. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Соцсети и сайт bureauwatch.ru.
6: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
7: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
8: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
9: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
8: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
10: Power Hyundai.
11: Сила твоего дня.
12: Сочный стейк – это не мечта, это Top Blade. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Top Blade – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
11: Power

0: все. Впереди Watch Club. Интересно о необычных часах. А затем кросс-контроль и обратная тяга с Вячеславом Кавериным. Я же, Соня Баженова, с вами прощаюсь и желаю приятного вечера. Больше гуляйте. И, конечно, слушайте Power Hit Radio. Счастливо, пока.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio.
3: Спонсор программы ООО «NF Group Company». Часовой бутик-бюро. Деловой центр «Арктика». Первый этаж. Телефон 600-064.
2: Watch Club. Программа о часах с Максом Байковым.
4: В прошлой программе мы начали знакомство с новым для Мурманска брендом «Авиатор». Подробнее об этих часах расскажет эксперт программы Роман Мингазов.
5: Самые знаменитые коллекции бренда, конечно же, носят название или модели самолетов. Например, коллекция «Аэро Кобра», посвященная одной из главных моделей самолетов, участвовавших во Второй мировой войне, в частности, Великой Отечественной. Модели выполнены в авиационном стиле, который используют почти все швейцарские бренды часов, выпускающие коллекции для пилотов. Это всегда отлично читаемо. Крупные цифры или метки, крупные стрелки и почти никогда ничего лишнего.
4: Каждая модель «Авиатор» по-своему уникальна. Стилистические направления от ретро и классики до военного стиля. Именно в нем выполнена модель «Аэро Кобра».
5: Максим, посмотри на задней крышке силуэт этой знаменитой модели самолета в крупной звезде, которая отсылает нас к военной тематике коллекции. Матовые стальные корпуса, крупная заводная головка, чтобы можно было пользоваться даже в перчатках. Сапфировые стекла с двойным антибликовым покрытием для лучшей читаемости под разным углом. В общем, настоящие брутальные мужские часы.
4: «Аэро Кобра» – американский истребитель периода Великой Отечественной войны. Он отличался необычной для своего времени компоновкой. Двигатель там располагался сзади кабины пилота и был связан с воздушным винтом длинным валом. К истории наших побед он также имеет прямое отношение. Половина всех выпущенных самолетов были поставлены в СССР по ленд-лизу. Самые результативные асы, например, Александр Покрышкин, летали на этих машинах. Отдавая дань памяти самолету, «Авиатор» выпустили несколько вариантов модели «Аэро Кобра», говорит Роман Мингазов.
5: В этом году компания «Авиатор» расширила эту коллекцию, и на свет появились новые модели с названием «Авиатор Аэро Кобра GMT». Эти модели, я считаю, станут бестселлерами, так как их сделали уже более элегантными, так скажем, гражданскими, но дух и романтика авиации и полетов тут на все 100% сохранены. Корпуса у новых моделей «Аэро Кобра GMT» выполнены уже в меньших корпусах в 43 мм, считаются стандартным размером. В модель добавили очень красивый керамический безель, но с одной инженерной фишкой. Это же у нас модель со вторым часовым поясом GMT, и поэтому по внутреннему кольцу циферблата указаны названия многих городов мира.
4: Движение этого внутреннего кольца с городами осуществляется поворотом керамического безеля. Весьма элегантное и практичное решение.
5: Конечно же, во всех моделях стоят сапфировые стекла, водозащита 100 метров, спокойно плавайте. Очень читаемые стрелки и метки, и, конечно, всегда что-то напоминает панель приборов или шрифт, используемый на борту того или иного воздушного судна.
2: Watch Club.
3: Время поговорить о часах. Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Treasure, Edex, Luminox, Raymond Well, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Телефон 600-064. It's not everyone. Power Hit Radio.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Ну что ж, не совсем, конечно, постоянно мое время работы, но тем не менее стараюсь как могу. Всех приветствую, настроенных на 104,5, зовут меня Вячеслав Каверин. Вечер начинается, и точно так же, как желтые тюльпаны вестники разлуки, то вестником наступающего лета на мурманских дорогах традиционно выступают дорожные работы, которые начались во многих районах, в том числе и в центре, и из-за чего у нас с вами периодически случаются затруднения в движении. Об этом подробно, как всегда, будем говорить в течение всего круиз-контроля. 17 до 18 спонсор программы Почерных Алина Сергеевна. Магазин «Автопазл». Сделайте дорогу в отпуск комфортной и безопасной. Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2. Итак, друзья, если где-то уже начинаются, скажем так, выстраиваться огромные колонны автомобилей из-за сужения дороги, а сужение дороги вызвано какими-то дорожными работами, то сообщайте об этом. Пишите через приложение, если есть возможность. Если нет возможности, оставляйте голосовое. Тоже это можно сделать через приложение. Либо просто звоните в студию 488-448. Ну и если какие-то иные дорожные коллизии где-то случились. Вот вчера, например, пробка на Кольском усугублялась тем, что неподалеку от перекрестка у Молодежки еще и ДТП на Ленина случилось. В результате пробка была совершенно дикая и длинная. В общем, друзья, вы все прекрасно знаете, что делать. В любом случае, желаю всем участникам дорожного движения, кто сейчас слышит мой голос, легкой и быстрой дороги домой.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Ну что, 9 минут, как мы начали наш сегодняшний вечерний круиз-контроль, и пока особенных жалоб нет, но есть затруднения в движении по проспекту Ленина, начиная примерно от Марата и дальше до Молодежки. И за Молодежкой, впрочем, это затруднение тоже, собственно, продолжается, потому что там в правом ряду все раскопано, стоят трактора, вырытые траншеи в земле, вырваны бордюрные камни, их, очевидно, собираются менять. И все это до примерно пересечение проспекта Кольского с улицей капитана Орликовой и происходит. Дальше движение посвободнее. Это все, напомню, при движении в сторону юга, в сторону Первомайки. Ну и примерно в этом же направлении, то бишь в сторону юга, по Кирова тоже. Сейчас затруднение в движении от все того же Марата до все той же Молодежки. Ну и давайте двигаться дальше. Телефон вы помните, если что-то где-то произошло и движение начинает приобретать просто замедлительный характер, вы знаете, куда обращаться. Я тем временем расскажу вам про звонки, которые никакого результата не принесли, кроме очень и очень печального. В Сингапуре арестовали 37-летнего Фу Дзя Хуна. За 8 дней он более 1000 раз позвонил в полицейские участки страны, при этом он просто молчал в трубку. Да, друзья, если кому-то позвонили, надо что-то обязательно говорить. Видимо, мужчина об этом не знал.

0: свободы, либо оба наказания одновременно по каждому выявленному эпизоду. Суд постановил направить обвиняемого в Институт психического здоровья для обследования. Ну и его дело будет повторно рассмотрено уже 26 мая. Здесь, друзья, конечно, очень жаль, что парень так и не слышал никогда русской поговорки, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Раз уж позвонил, надо было что-то сказать. Ну, или хотя бы признаться в любви. Как это сделал в свое время Стиви Уандер. Прямо сейчас старая, но не такая старая, как я, композиция от маэстро Стиви Уандера в несколько обновленной версии «I just called to say I love you» в рубрике «Автохит».
1: «Автохит».

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Магазин «Автопазл» поможет вам подготовить автомобиль к поездке в отпуск. В ассортименте вы найдете все необходимое для безопасного и комфортного путешествия. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок. Широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел. Масла для лодочных моторов и мототехники. Подарочные сертификаты. Магазин работает с юридическими и физическими лицами. Речной проезд 2 ежедневно с 9 до 20. В воскресенье до 18. ВКонтакте «Автомаг 051».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс. Время, когда хаус-музыка была везде.

0: стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
1: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске.

0: маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
1: ИП Попова Ирина Александровна. УГРНП 322-519-14-190-71.
2: Круиз-контроль.
3: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2-608-088. Вконтакте «Автомаг 051».
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Прекрасная почти летняя погода сейчас царит в Мурманске. Около 14 градусов тепла, ветер юго-западный, в порывах 6-11 метров в секунду. Но завтра все будет совершенно по-другому, а все дело в ветре. Сегодня он юго-западный, как я только что сказал, завтра будет ровно противоположного направления, северо-восточный днем, ночью северо-западный. И все эти ветра, и северо-западные, и северо-восточные, принесут нам относительное, я еще раз подчеркну, относительное похолодание. То есть ночью будет не выше 3-5 градусов со знаком плюс, днем 8-10 тепла. И тоже никак не выше. Переменная облачность в целом ожидается в четверг без существенных осадков. Ну и на этом, как говорится, спасибо. Хотя вот если заглянуть в историю завтрашнего дня, то бишь 14 мая, то мы увидим, что когда-то в 2018 году, не так уж и давно, в этот день был установлен температурный рекорд. Было 20,4 градуса. Это, конечно, прекрасно, но завтра такого не предвидится. Еще раз напомню, сейчас в городе около 14, завтра от 8 до 10 со знаком плюс и северо-восточный умеренный ветер.
0: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

ничего. Прямо сейчас в эфире «Круиз-контроля». Ну и готов я был сказать, что ничего особенного в Мурманске не происходит, но, к сожалению, кое-что происходит. Дорожные работы, они-то и замедляют движение этим вечером. В основном это, конечно, наблюдается на проспекте Ленина, от улицы Марата и вплоть до пересечения проспекта Кольского с улицей Капитана Орликовой. Ну и по улице Кирова, по проспекту Кирова пробка укрупняется, удлиняется уже буквально от Мурманск-Молла, от переулка Хибинского она начинается и идет вплоть до пересечения с проспектом Ленина и проспектом Кольским.

0: Ла-ли-да. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Магазин «Автопазл» поможет подготовить автомобиль к дальним поездкам. Все необходимое для комфортной и безопасной дороги. Запчасти на отечественные автомобили и иномарки. Аккумуляторы моторные, трансмиссионные, масла автохимии, автокосметика, инструменты и аксессуары. Широкий выбор шума и виброизоляции. Автоэмали, грунты и лаки. Масляные воздушные фильтры фирмы «МАН». Речной проезд 2 ежедневно. Дневно с 9 до 20. В воскресенье до 18.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
4: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИП 321-519-400-143-34.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
7: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
8: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
0: Круиз-контроль.
2: Магазин «Автопазл». Все для надежной эксплуатации автомобиля. Речной проезд 2, 608-088.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

продолжается. Несмотря на жаркие танцы в нашем эфире, движение по улицам Мурманска не такое резвое, конечно. По проспекту Ленина пробка вытягивается от Молла и вплоть до пересечения с улицей Капитана Орликовой. По Кирова то же самое примерно. А там есть еще и выезд...

0: пробка. Если вы стоите в пробке, не надо его занимать и мешать участникам дорожного движения, которые выезжают с перпендикулярного направления. Ну и помните, 17:35, время для программы «Акселератор». Сейчас как раз-таки оно и подошло.
1: «Акселератор».
2: Приветствую, микрофон Максим Байков. Китай и Япония поделили российский авторынок. В апреле импорт легковых автомобилей в страну, по данным Автостата, составил почти 76 тысяч машин. Среди новинок безоговорочно доминирует Китай. Почти 72% всего объема ввезено оттуда. Второе место с почти 18% неожиданно заняла Киргизия, а замыкает тройку Беларусь – 3%. В пятерку также вошли Япония и Южная Корея. А вот в сегменте поддержанных автомобилей расклад иной. Здесь бессменным лидером остается Япония. Ее доля достигла почти 60%. Китай, который доминирует в новом сегменте, здесь лишь второй – 22%. Третью позицию занимает Южная Корея – почти 8%, а следом идут Грузия и Беларусь. Таким образом, рынок разделился. Свежие иномарки к нам везут в основном из Китая, а машины с пробегом по-прежнему с японских островов.
1: Акселератор.
2: В Мурманской области в прошлом году было оформлено 223,5 тысячи полисов ОСАГО. Это превышает показатель 2024 года на 16%, сообщает Бипорт со ссылкой на руководителя направления экономического отдела отделения Банка России по Мурманской области Олесю Бочинову. Примечательно, что при этом жители региона в прошлом году заплатили за полисы ОСАГО на 3% меньше. Это связывают со снижением средней стоимости полиса из-за возросшей конкуренции на рынке. Если в 2024 году водителю полис в среднем обходился 8400 рублей, то в прошлом году 7100. В 2025 году страховые компании выплатили 847 миллионов рублей в почти 8,5 тысячах страховых случаях по ОСАГО в Мурманской области. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В магазине «Автопазл» все для надежной эксплуатации автомобиля. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок. Еженедельные конкурсы репоста в группе ВКонтакте «Автомаг 051». Открыта вакансия продавца-консультанта. По вопросам трудоустройства по телефону 608-088. Сообщением в группе ВКонтакте или по адресу Речной проезд 2. Ежедневно с 9 до 20. Воскресенье до 18.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Хэхэ-бар. Центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной

0: 27.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
1: тотальная распродажа всего ассортимента.
2: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
1: Работаем только до 1 июня.
2: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
4: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
5: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
3: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. «Пауэрхит Радио» 0+.
6: Круиз-контроль.
7: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2, 608-088. ВКонтакте «Аутомаг» 051.
6: Круиз-контроль на «Пауэрхит Радио». 488-448.

0: ближайшая пятница и воскресенье в Мурманске ожидаются дождливыми, но до первого весеннего грома еще далеко. Imagine Dragons и Thunder на 104,5 продолжают программу «Круиз-контроль». Пока все тихо и спокойно. В городе в некоторых местах даже слишком тихо и слишком спокойно. Достаточно медленное движение сейчас на проспекте Ленина в сторону юга, то бишь в сторону Молодежки. Также та же самая картина наблюдается по проспекту Кирова и тоже в сторону Молодежки. Все это результат дорожных работ, начавшихся. Полностью от Шмидта до пересечения с улицами Карла Маркса и Радищева Книповича стоит именно в этом направлении. Если наоборот ехать от Карла Маркса в сторону улицы Шмидта, в сторону проспекта Ленина, все поспокойнее и на улице Полярные Зори. Если двигаться от Гвардейской в сторону Охоты, тоже придется немножечко, но постоять. Такова дорожная картина к данной минуте.
1: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

на финишную прямую выходит сегодняшний вечерний круиз-контроль. За все время, которое прошло с начала программы, стало ясно, что движение в городе сегодня определяло, собственно, плотность дорожных работ на проспекте Кирова и на проспекте Кольском в самом его начале, вот от Молодежки буквально вверх несколько сотен метров. Ну и, собственно, все пробки наблюдались в сторону юга по проспекту Кирова и по проспекту Ленина. Ну и чуточку дальше они распространялись по Кольскому проспекту и вплоть до пересечения с улицы Капитана Орликовой. Также наблюдались пробки и по улице Полярной Зори, но все придет в норму, как только плотность дорожного потока чуть позже вечером снизится. Однако, если что-то произойдет из ряда вон выходящее, вы знаете, куда обращаться и кому рассказывать. Телефон студии остается прежним, 488-448. Я здесь до 8 вечера, впереди обратная тяга. А круиз-контролю говорим пока. Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторы, моторные трансмиссионные масла, автохимия, автокосметика, расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии на заказ. Речной проезд 2, 608-088.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Продажи товаров через Авито активно растут, превращая платформу из площадки объявлений в полноценный маркетплейс с многомиллионной аудиторией. Распространяется ли действие закона о защите прав потребителей на покупки и оказание услуг, совершенные через площадки с объявлениями. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин отмечает, что закон о защите прав потребителей предусматривает два субъекта.
5: Потребитель и организация, либо индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги, либо реализующие товары. В случае, если гражданин оказывает услуги на возмездной профессиональной основе и, к примеру, не имеет статуса юридического лица, либо индивидуального предпринимателя и размещает информацию о своих услугах либо товарах в открытых источниках, то такие правоотношения тоже будут подпадать под закон о защите прав потребителей.
4: Например, решили вы сделать ремонт в своей квартире и нашли мастера на Авито. Оплатили работы, а мастер нарушает сроки или иные ваши права. То можно обращаться с претензией в последующем и в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, который, как мы знаем, достаточно лояльно относится именно к потребителю.
5: Подпадает правоотношение под закон о защите прав потребителей или нет? Точку в этом вопросе, конечно, в итоге ставит суд. Есть определенные критерии, которые позволяют говорить о том, встанет ли суд на сторону гражданина или нет. Если мы говорим о продаже каких-то товаров через открытые источники, то тут тоже необходимо разобраться, является ли это продажа разовой, бытовой, то есть, к примеру, детскую коляску продает ли это мама после того, как она перестала быть ей нужна, то, конечно, это будет считаться договор купли-продажи, заключенный между физическими лицами, и под действие закона о защите прав потребителей попадать не будет.
4: Другое дело, как отмечает Антон Северин, если речь идет об объявлении о продаже, по которому видно, что это не одноразовая продажа товара.
5: К примеру, на Авито, когда мы видим в профиле физического лица либо организации большой ассортимент таких колясок, различные цвета, различные модели, то данные правоотношения будут, конечно, подпадать под закон о защите прав потребителя, потому что мы здесь видим реализацию товаров уже на профессиональной основе. Можно посмотреть также по отзывам потребителей.
4: Собираясь сделать покупку по такому объявлению, эксперт рекомендует сохранить его скрины, которые потом могут помочь защитить свои права в случае обращения в суд.
5: Лишним было бы сделать скрины профиля вот как раз-таки с ассортиментом товара, с отзывами, чтобы впоследствии апеллировать этим в суде. А если мы говорим про закон о защите прав потребителей, то это и гарантийный срок, и бесплатный ремонт, и штрафные санкции за неудовлетворение требований потребителя. Ну, то есть достаточно большой объем прав потребителя.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит пора домой. Обратная тяга на Powerhit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Прекрасный расслабляющий трек, который как нельзя лучше располагает к поездкам в автомобиле с открытым верхом, если, конечно, такие имеются в большом количестве в Мурманске, я очень сильно удивлюсь. Но парочку экземпляров видал. Тем не менее, сегодня мы не о кабриолетах будем говорить, и даже не о лете, а скорее о расслаблении. Тревожная новость была мной прочитана буквально на днях. Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. Анксиолитиков, это раньше называли транквилизаторами, на треть. Казалось бы, значит, растут продажи, значит, люди лечатся, значит, должно становиться лучше. Но, опять же, статистика неумолима. Уровень депрессии и тревожных расстройств за последние, не совсем последние, с 20 по 24 годы вырос почти на 20%, если быть точным, на 18%. Специалисты, собственно, врачи-психиатры объясняют этот парадокс очень просто. Анксиолитик, вот эти таблеточки, при тревоге, это как обезболивающее при больном зубе. Таблетка купирует химический сигнал тревоги в мозгу, но не обучает этот самый мозг новым навыкам совладания со стрессом. Когда действие таблетки заканчивается, человек возвращается в ту же самую среду с теми же самыми реакциями. Ну и раз уж таблетки не сильно помогают, будем сегодня с вами обсуждать, как вы справляетесь со стрессом, что реально помогает вам снять напряжение, ну и много ли вообще стресса в вашей жизни? Так ли вообще эта проблема серьезна, как ее в последнее время в прессе описывают? Много ли стресса в вашей жизни, или вы уже привыкли и буквально ничего такого не замечаете? Пишите свои ответы на стене нашей группы в ВК под соответствующим постом. Также не забывайте писать сообщения сообществу. Можно присылать ответы и туда, через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну и звоните 488-448 до 8 часов вечера в студии Вячеслав Каверин. Всем доброго вечера.
1: Обратная

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. 22 мая. Киберпятница в Bright Fit. Скидки на фитнес до 60%. Раннее бронирование на brightfit.rf или 55 00 85.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 049 000 рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 333-000.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс. Время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронстолов 288-789. Запрещено для детей.
3: Однажды Буратино нашел золотой ключик и тут же сломал.
4: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
0: Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.
8: Спонсор песни недели ООО «Bright Prime». Фитнес-клуб «Bright Fit». 20

0: Спонсор PowerPlay Fitness Club Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit только 22 мая. Вау, скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
1: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ПЛ Орионов Алексей Сергеевич. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. Nissan-Murman.ru. В городе сейчас плюс 13 градусов. По-прежнему ярко светит солнце, но вот ветер слегка сменил направление с юго-западного на просто западное. И дует он со скоростью 4 в порывах 10 метров в секунду. А в дальнейшем, так сказать, развитии событий ветер так и будет идти по часовой стрелке и ночью перейдет в северо-западный, а завтра днем уже северо-восточный. Что это нам принесет? Нам это принесет переменную облачность, но без существенных осадков и легкую прохладу. А, в смысле легкую. Температура воздуха ночью от 3 до 5 со знаком плюс, днем 8-10 выше 0. Еще раз подчеркну, без существенных осадков, поэтому, ну, хоть и слегка прохладный денек, но, тем не менее, солнце тоже будет присутствовать какое-то количество времени на Мурманском небосклоне. Ну и, конечно, знаете, плюс 8 – это все еще достаточно тепло для первой половины мая, по крайней мере, в Мурманске. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 13 градусов, ветер западный, 4 в порывах 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды представляет Nissan Мурман. Готовьте авто летнему путешествию. Запчасти в наличии на заказ, оригинальные масла и спецжидкости, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова 21 43 67 41.

20:25 в Мурманске. Сегодня обратная тяга посвящена вашим личным способам снятия напряжения, вашим личным способам снятия стресса. Может быть, это после тяжелого рабочего дня, может быть, это сразу после тяжелой рабочей недели, у кого как. Возможно, кому-то требуется это вообще 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вот опять же, если обращаться к статистике, 9 из 10 россиян заменяют посещение психолога разговорами с друзьями. 72% обращаются за советами вообще к нейросетям, но регулярно посещают психолога лишь 16% опрошенных. Многие вообще занимаются самолечением, покупают безрецептурные какие-то препараты. Врачи считают это ошибкой. Неправильно подобранное лекарство может только усиливать тревогу, ну и, соответственно, усугублять ваше состояние. Естественно, вопросы сегодняшнего вечернего шоу – это как вы справляетесь со стрессом, что реально помогает вам снять напряжение, и много ли вообще стресса в вашей жизни, или уже привыкли и не замечаете. Вот Алена прямо пишет: «Уборка!» – восклицательный знак. «Мыть полы!» – восклицательный знак. «Все раскладывать по местам». Надо мной часто шутят родственники и подруги, что слишком часто я это делаю, и так чисто, и зачем это прочее. Но если я не буду убираться, всем конец, я буду убивать. Представляете, какая сложная жизненная ситуация. Но в этом случае, Алена, действительно, наверное, все-таки лучше убираться. Вера пишет следующее. «Я с 12-летним стажем». Тут не уточняется 12-летний стаж чего. «Хочу, точнее, не так, скажу вам так, ничего не помогает. Таблетки и психотерапия лишь вводят в более спокойное состояние, в ремиссию». Вот такие есть точки зрения у наших слушателей. Друзья, а что скажете вы? Как вы справляетесь со стрессом? Чем его снимаете? Может быть, это просто прогулки по городу? Может быть, это не просто прогулки по городу? Может быть, вы гуляете с собакой? Или гуляете с утяжелением каким-то? Я недавно вычитал, что ходьба с утяжелением намного эффективнее в части, касающейся снижения веса, чем просто бег без утяжеления, еще и лучше на суставы влияет, но это уже тема для отдельного разговора. Может быть, вы снимаете стресс просмотром фильмов, возможно, это просмотр фильмов определенного жанра, например, многие, я опять же читал, за себя не могу сказать такого, любят фильмы ужасов смотреть, чтобы снять стресс. Ну, видимо, в жизни все гораздо похлеще, чем там на экране, и вот ужасами как-то вот так клин-клином выбивают. Может быть, это просто просмотр каких-то не обязывающих к сильному умственному процессу телесериалов. В общем, друзья, делитесь. Делиться можно своими соображениями, своими способами снятия стресса на стене нашей группы в ВК. Можно через сообщение сообществу в ВК, можно через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну и, конечно, звоните 488-448. Телефон студии вполне работоспособен и готов к приему ваших звонков.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Лето уже не за горами, а значит, самое время привести себя в форму и встретить жаркие дни во всеоружии. Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая. Вау-скидки на фитнес до 60%. Сделайте это лето по-настоящему ярким, энергичным и незабываемым. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
2: Обратная тяга.
3: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15 число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
4: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Я говорю интернет, вы говорите...
6: Ситилинк!
5: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
6: Подключили!
5: Вы подключили и получили...
6: 3 месяца в подарок!
7: А что это тут происходит?
5: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
7: Ого! А как подключить?
6: Легко!
8: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Ситилинк!
2: Обратная тяга.
1: Подготовьтесь к лету с максимальной выгодой. 22 мая. Киберпятница Bright Fit. Скидки на фитнес до 60%. 55 00 85.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Вполне себе, конечно, и способ борьбы со стрессом. Бег, я имею в виду. Хайвен и Кейтлин Арагон на 104,5. Композиция I Run. Я бегу. Но кто-то вот именно таким образом справляется со стрессом и снимает напряжение. Выходит вечером, одетый в специальную форму, одетый, может быть, в какие-то новейшие кроссовки, специально предназначенные для бега. Кстати говоря, отдельный способ релаксации для многих — это шопинг. Ну и в данном случае, когда ты покупаешь специальную униформу, специальные беговые кроссовки, это тоже некий способ борьбы со стрессом. И вот ты, одетый с иголочки, потратив несколько десятков тысяч рублей, выбегаешь на такую пробежечку вечернюю. Это тебя все-таки каким-то образом после тяжелого рабочего дня наверняка каким-то таким способом развлекает и, соответственно, расслабляет. У каждого свои, конечно, способы и методы борьбы со стрессом, снятия напряжения. И сегодня я как раз и спрашиваю, как вы боретесь с накопившимся стрессом. Постоянные новости сейчас появляются в прессе о том, что россияне стали покупать гораздо больше и гораздо чаще антидепрессантов. И вырос чек и на покупку анксиолитиков. Ну и это все как-то, знаете, вызывает некоторую тревогу. То, что россиянам тревожно. Вот и я у вас интересуюсь, как вы боретесь со стрессом и снимаете напряжение. Оксана пишет: для меня хорошим антидепрессантом является ходьба. А самым лучшим — ходьба с биноклем для наблюдения за птицами. Ну, это, мне кажется, даже уже научно доказано. Где-то, опять же, я читал такую информацию, что birdwatching, так это таким английским словом, от слова «птица» и «наблюдение». Так вот, birdwatching сам по себе является таким расслабляющим процессом. Физическая нагрузка, продолжает Оксана, плюс услада для ушей. Birdwatching само по себе интересное занятие и увлекает, и отвлекает. К тому же это постоянные приключения. То в какую-нибудь канаву провалишься, то от бродячих собак на дерево залезешь, то от антисоциальных элементов убегаешь. Ничего себе у нас в Мурманске birdwatching. Какой веселый. В такие моменты о невзгодах даже не думаешь. Из глубокой депрессии birdwatching не вытащит, конечно же, но с легкой формой вполне поможет справиться. Впрочем, как и многие другие увлечения и хобби. На фото, а здесь, кстати говоря, комментарий в ВК, прилагается фотография. Видимо, непосредственно Оксана ее сделала. На фото варакушка. У каждого самца своя уникальная песня. В народе варакушку называют северным соловьем. Птица перелетная. У нас появляется в конце мая или в начале июня. Песни северного соловья можно слушать весь июнь. И, насколько я понимаю, фото свежее, значит, уже варакушка в Мурманске, если я не ошибаюсь. Хотя вот таких вот листочков, которые на фото, я у себя в районе пока еще нигде не видал. Но фото сделано и не у меня в районе, а на зеленом мысе. Вот какой интересный способ снятия напряжения, борьбы со стрессом демонстрируют наши слушатели. Что скажете вы? Может быть, у вас есть какой-то свой особенный метод? Делитесь им, пишите либо в сообщение сообществу в ВК, либо через комментарии на стене нашей группы ВК под соответствующим постом. Также можно писать через наше приложение или наш сайт hr.ru. Ну и телефонных классических звонков никто не отменял. 488-448. Обратная тяга продолжается.
1: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Ясно вижу, ждет тебя дальняя дорога.
2: Не гадайте, обратитесь в МРТ-эксперт. Быстро, надежно, без очередей выполняем МРТ и КТ-диагностику на аппаратах последнего поколения. Предлагаем консультации по направлению неврология. Возможность решить несколько вопросов в одном месте. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83. Коминтерна 5. МРТ-эксперт. Мы видим важное.
3: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В нашем меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
7: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
8: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
9: Обратная тяга.
10: Киберпятница в Bright Fit 22 мая. Только один день. Вау-скидки до 60% на фитнес. Отличный шанс подготовиться к лету, стать сильнее, здоровее и энергичнее. Сделайте это лето ярким и активным вместе с Bright Fit. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
11: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
12: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
13: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Наше ставшее уже привычным короткое музыкальное путешествие на вершину одного из хит-парадов планеты. Сегодня мы отправляемся в страну островную. То бишь, государство находится посреди Средиземного моря, извините за легкую тавтологию. И это накладывает свой отпечаток, так сказать, на местную жизнь, на ее уклад и характер. Ну, давайте начнем с факта, который уже, мне кажется, известен многим об этой стране. На этом острове нет рек и постоянных пресноводных источников. Страна полностью зависит от дождевой воды и опреснительных установок. Пресная вода здесь буквально на вес золота. Ну и, коль скоро мы буквально несколько минут назад в рамках средств борьбы со стрессом, в рамках способов снятия напряжения говорили о бёрдвотчинге, о наблюдении за птицами. Эта страна – важная остановка на пути перелетных птиц между Европой и Африкой. Ежегодно через острова пролетают сотни видов, включая хищников. Это соколы, орланы, луни. Вот там для бёрдвотчера, для человека, который наблюдает за птицами и любит это дело, и фотографирует всячески, там самое настоящее раздолье. Кстати, вот Оксана прислала сообщение, что варакушка, который был сфотографирован и размещен в комментариях на сильнейшей группе ВК, птица, та самая перелетная, которая появляется в Мурманске в конце мая, еще не у нас. Это фотографии старых лет, так сказать, сделаны в разные годы. Так, продолжаем о той стране, куда мы сегодня отправляемся слушать музыку. Что еще интересного там можно найти? Там можно найти особенный сыр, который делается непосредственно в этом государстве. Называется он гбейна. Делается из овечьего молока и может быть свежим, сушеным или маринованным в перце и уксусе. Его рецепт передается из поколения в поколение с арабских времен. Также главный символ местной кухни – это хрустящий хлеб из квасного теста – фтира. Этот хлеб едят с оливковым маслом, помидорами и каперсами. Кстати, каперсы растут прямо из каменных стен острова. Ну и немного о климате. Это одна из самых солнечных стран Европы. Более 300 солнечных дней в году и в среднем около 3000 часов солнечного сияния – это в год. Даже зимой температура редко опускается ниже плюс 12 градусов. Ну и Мальту регулярно посещает Сирокко. Жаркий и пыльный ветер из Сахары. Он резко поднимает температуру и окрашивает небо в такой оранжевый оттенок, принося с собой африканскую пыль. Да, мы сегодня на Мальте, и самый сумасшедший факт об этом государстве, который я знаю, заключается в следующем. В 1942 году Великобритания наградила весь мальтийский народ Георгиевским крестом за стойкость во время немецко-итальянских бомбардировок. Это единственный случай в истории человечества, когда орденом был награжден целый народ. Мы сегодня на Мальте. Мы слушаем исполнителя, о котором мало что известно, кстати говоря. Пытался я сегодня много искать и нашел только то, что певец начинающий. И, надо сказать, человек этот работает в поп и дэнс направлении. О нем немного открытой информации. Что же касается композиции «Believer», она вышла 11 апреля, и по настроению это такой атмосферный поп-трек о внутренней силе, вере в себя и преодолении трудностей. Ну, мальтийцам ли не знать об этом. Само название «Believer» подчеркивает тему уверенности и способности не сдаваться даже в тяжелые времена и в тяжелые моменты. Каким-то образом это и с сегодняшней нашей вечерней темой обсуждения перекликается. Номер один на Мальте – «Ро Believer». Давайте слушать.
0: Золото чарта.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Ну и поскольку сегодня как раз тот самый день, который попадает в промежуток с понедельника по четверг, значит, обратная тяга продолжается. Сегодня среда, и это не самая обычная среда. Сегодня на Power Hit Radio проходит финальный в этом сезоне, финальный день проекта «Среда обитания». Что это означает? Люди, желающие посетить Power Hit Radio с экскурсией, специальным образом записываются и каждую среду, ближе к вечеру, приходят посмотреть, как мы тут на Power Hit Radio живем, и самое главное, работаем. И прямо сейчас экскурсионная группа находится на станции, но пока в студии не появилась, мы обязательно это сделаем, точнее, как они сделают. Я буду рассказывать и показывать, как у нас здесь все в студии устроено, а пока рассказываю и показываю, но вы, правда, этого не видите, вам, что сегодня мы обсуждаем в рамках обратной тяги. В рамках обратной тяги сегодня мы как-то пытаемся с вами делиться своими намоленными, можно сказать, способами снимать стресс, способами борьбы с этим самым стрессом и способом снимать напряжение. Все дело в том, что новости печатают, что, дескать, за последние 3 года россияне стали покупать антидепрессанты в чаще. И вот я интересуюсь этим вечером у вас. Как вы справляетесь со стрессом? Что реально помогает вам снять напряжение? И много ли вообще стресса в вашей жизни? Или уже привыкли и не замечаете? Наталья пишет: в данный момент актуальная для меня тема. Вожу подругу в диспансер на капельнице, стрессанула и не справилась самостоятельно. Стала сдавать на глазах. Хорошо, что у нее хватило сил спросить, что мне с собой сделать. В общем, выздоравливает потихоньку без применения антидепрессантов пока. А я, пишет Наталья, предпочитаю в стрессовых ситуациях упиваться мятным чаем. Он медленно, но успокаивает. Или бета-блокаторы. Или корвалол по обстоятельствам. Ну и, конечно, спорт. Прямо много-много-много движения, напряжения и силовых. Туда же йога и пранаямы. Ну, если здоровье позволяет, то это, конечно, прямо отличный способ. Особенно, когда много движения, напряжения и силовых. Потому что, опять же, научных исследований на эту тему масса. То, что прогулки, даже не по лесу, хотя по лесу это прямо x2 к вашим способам снятия стресса, даже просто прогулки вокруг дома, они являются отличным способом снять напряжение, как минимум после тяжелого рабочего дня. Как вы снимаете напряжение, как вы боретесь со стрессом, делитесь с нами своими способами через сообщение сообществу в ВК, через комментарии на стене нашей группы в ВК, через сообщение через наш сайт phr.ru или через наше приложение. Также не забывайте звонить 488-448 до 20.00. Обратная тяга продолжается в студии Вячеслав Каверин. Еще раз всем доброго вечера.
0: Обратная тяга.

Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Сегодня, конечно, экскурсия в рамках проекта «Среда обитания» немного задерживается, но у меня есть о чем поговорить. В любом случае, сегодня в рамках «Обратной тяги» мы с вами делимся способами снятия напряжения, как вы боретесь со стрессом. И вот в прошлом часе я читал ответ Алены. Она рассказывала о том, что она стресс снимает способом таким. Уборка, мыть полы, все раскладывать по местам, и это просто замечательно работает. И вот она дополнила еще свой ответ, написала о том, что смотрит, видимо, какие-то специальные видео Дениса Зоткина. Это экскурсовод. Совершенно душевная подача, пишет Алена. Весь год смотрю, а потом в отпуске, гуляя по Санкт-Петербургу, по его маршрутам. Тут главное, чтобы не случилось, как вот Оксана писала, когда она занимается бёрдвотчингом, не пришлось ни в канавы не проваливаться, ни от бродячих собак на дерево залезать, ни от антисоциальных элементов убегать. И того, и другого, и третьего в Санкт-Петербурге, мне кажется, на любом маршруте вполне себе достаточно.

0: Таня.
1: Но это значит, что ты катаешься где-то на очень сложных участках.
0: Кто-то выбирает карьерный рост, а кто-то карьерный мотоцикл. Слушайте, очень интересно. Еще, главное, не хотел выступать молодой человек. Очень даже оказалось к месту и интересно поговорили. Так, спасибо, Ярослав. Будем двигаться дальше. Друзья, делитесь своими способами снятия стресса, снятия напряжения. Может быть, какие-то действительно увлечения есть, которые вам помогают в этом. Пишите об этом на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу, через наше приложение или наш сайт phr.ru, или звоните 488-448.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Лето уже не за горами, а значит, самое время привести себя в форму и встретить жаркие дни во всеоружии. Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая. Вау-скидки на фитнес до 60%. Сделайте это лето по-настоящему ярким, энергичным и незабываемым. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
2: Обратная тяга.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
1: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
4: Партнер программы «Мясной бар». Топ Блейд. Супер акция. Два премиальных стейка. Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 600150.
0: Обратная тяга.
1: Подготовьтесь к лету с максимальной выгодой. 22 мая. Киберпятница. Брайт Фит. Скидки на фитнес до 60%.

0: 10%. 55 00 85.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.

19.35 в Мурманске. Мы продолжаем обратную тягу. Сегодня делимся способами, как вы боретесь с напряжением, снимаете стресс и так далее, и тому подобное. Степан написал: «Здравствуйте, Вячеслав. Лучшее средство от стресса – решение проблемы, из-за которой он возник». Ну, вы знаете, это достаточно сложно. Вы же даже зачастую понять не можете, из-за чего возник стресс. Это самое главное, из-за чего люди ходят к психологам и психотерапевтам. Они пытаются разобраться в источниках и в проблеме. Но Степан, тем не менее, продолжает. «Если быстро эту проблему решить нельзя, мне помогают длинные прогулки пешком. А иногда сажусь в электричку и еду. Чем дольше, тем лучше. В дороге мозги встают на место, и решение проблемы часто приходит легче и быстрее». Знаете, у Виктора Цоя есть такая песня «Электричка». Максимально меланхоличная и депрессивная. По-моему, вот... у Степана электричка и путешествие на электричке — это способ борьбы со стрессом, а у Виктора Цоя прям, мне кажется, это был прям противоположный результат. Она его просто вгоняла в депрессию. Одна только фраза: «Электричка везет меня туда, куда я не хочу». Она чего стоит? Зоя пишет: «Справляюсь я через спорт, дыхательные практики и хобби. А еще сама работа тренирует стрессоустойчивость. Как говорил Сенека, трудности закаляют характер». И Зоя от себя добавляет: «Стресс не враг, а катализатор роста». Но опять же, это все сугубо индивидуально. Стресс бывает разный. Есть и тот самый, скажем так, контролируемый стресс, легкий стресс. И это да, это действительно заставляет нас каким-то образом двигаться, расти над собой и так далее и тому подобное. Это как силовые упражнения для мускулов. Некий стресс же все-таки раздражитель, стимул. Вот то же самое, можно сказать, для нашего характера. Но бывают такие виды стресса, которые уже фактически являются губительным. Именно в этих случаях люди начинают принимать какие-то лекарственные препараты, те самые антидепрессанты. Кстати говоря, россияне стали покупать антидепрессанты вдвое чаще с этого сегодня, с этой новости сегодня началась наша программа. Но ведь большинство этих препаратов, они рецептурные, причем строго рецептурные. И это удивительно, где люди берут рецепты. Но, тем не менее, мы сегодня говорим о простых, доступных способах снятия стресса, чтобы дело не дошло до рецептурных препаратов. Как снимаете напряжение и стресс вы? Делитесь в комментариях на стене нашей группы ВК или в сообщениях сообществу. Вот как написал Евгений буквально несколько минут назад: «Лучше стрессоудалитель после баньки квасу литр». Я совершенно согласен. Вообще, сама по себе банька, неважно, русская это или вот чуть более по показателям влажности сухая, финская сауна — это все-таки мощнейший релаксант. А если после, ни в коем случае не во время, еще начать употреблять определенные напитки, например, тот же самый квас, будет просто шикарно. Ну и в любом случае надо водно-солевой баланс после этого дела пополнять. Так вот, также можно писать свои сообщения через наше приложение и наш сайт vhr.ru. Звоните 488-448. Скоро будем уже некие итоги подводить. Ну и рубрика «Romantic Collection» тоже сегодня будет. Никуда не денется. Обратно.

весна, чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов. Вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
2: Количество билетов ограничено.
1: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
2: Для лиц старше 16 лет.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
4: Партнер программы «Северное Нагорное». 31 мая в 12:00 праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Можно все. Рисуй, танцуй и создавай на мастер-классах. Участвуй и получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно, без возрастных ограничений.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
0: Обратная тяга.
6: Киберпятница в Bright Fit 22 мая. Только один день. Вау-скидки до 60% на фитнес. Отличный шанс подготовиться к лету, стать сильнее, здоровее и энергичнее. Сделайте это лето ярким и активным вместе с Bright Fit. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-20-85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
7: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
8: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
9: Обратная тяга на Power Hit Radio.

тоже отличный способ снятия стресса, прослушивание музыки и создание музыки, как мы выяснили у одного из наших экскурсантов Ярослава, прямо в прямом эфире разговаривали, и выяснилось, что музицирование тоже помогает в снятии нервного напряжения и стресса. И вот сейчас мы, собственно, этим и будем заниматься. Правда, не музицировать, за нас уже помузицировал некоторое время назад малоизвестный соул-артист Алекс Ху. Кстати говоря, после слова «ху» еще есть вопросительный знак. То есть имя этого, псевдоним этого артиста можно перевести как «Алекс кто?». И действительно, да, о нем крайне мало публичной информации, ни биографии, ни интервью в открытом доступе не имеется. Но вообще это достаточно распространенная история в современной поп-культуре, по моему опыту. И на самом деле у Алекса Ху всего лишь два EP, то бишь расширенных мини-альбома. Это «This is Who» часть первая и «This is Who» часть вторая. И после того, как он выпустил эти два мини-альбома, он фактически исчез с радаров. Кто именно скрывается за этим псевдонимом, публично так и не раскрывалось. Слушать мы будем композицию «Smoke», «Дым». Трек вышел 1 сентября 2017 года в составе того самого дебютного мини-альбома «This is Who», часть первая. Жанр «Soul». По смыслу песня построена на метафоре дыма. Лирическая героиня признается, что она нечто эфемерное, разрушительное для другого человека. Она затягивает, как дым, заставляет дышать собой, но в итоге лишь обжигает и удушает. Это история о токсичных отношениях, где герой с горькой честностью предупреждает. Она не способна дать тепло, а только лишь иллюзию этого самого тепла. Алекс Ху и «Smoke» в рубрике «Romantic Collection».

0: радио.
1: Ну что ж, выходим на финишную прямую, выходим на некоторое подведение итогов. Сегодня в течение 2 часов мы с вами пытались говорить о личных способах снятия стресса, снятия напряжения, без применения какой-либо фармакологии, без похода к специалистам, а вот что-то такое, доступное всем и каждому. У каждого это что-то свое, кто-то, скажем так, полностью растворяется в своих увлечениях, кто-то, может быть, начинает заниматься спортом чуточку более интенсивно, чем это было до того, как ты начал ощущать на себе некоторое напряжение и стресс. Ну, а кто-то, вот Никита, например, пишет, есть один способ. И пишет дальше. Способ, двоеточие. А дальше к сообщению прикреплена композиция проекта Tape 5, и композиция называется Tequila. Ну, в целом мысль понятна. Вот, кстати говоря, давненько от Никиты я никаких сообщений в вечерних эфирах не видал. Ну, возможно, это просто на моих эфирах не было. Но в любом случае я рад, что появилась наконец-то тема, которая заставила Никиту написать и откликнуться. Да, и большинство из сегодняшних людей, которые каким-то образом нам написали, или позвонили, или поделились своими способами снятия напряжения, снятия стресса, они выделили прогулки. И надо сказать, что я тоже здесь в этом плане не буду каким-либо образом отличаться от тех самых наших слушателей. Тоже зачастую ухожу в это, в буквальном смысле слова, с головой. Просто одеваюсь, выхожу из дома и иду хотя бы в магазин. Потому что пока для меня, человека, который достаточно прагматичен, до мозга костей, я бы даже сказал, идти куда-то просто, бесцельно, очень сложно. Нужна какая-то хотя бы маломальская цель. Просто в магазин. Даже если необходимости в том товаре, который ты там собираешься приобрести, прямо сейчас нет решительно никакой, но сходить все-таки надо. В последние годы на помощь приходят к нам пункты выдачи заказов различных маркетплейсов, потому что необходимость туда зайти и забрать какой-нибудь заказ присутствует практически каждый день. Когда не присутствует, все равно зачем-нибудь туда надо заглянуть за какими-нибудь прошлыми заказами. Так или иначе, прогулки, как мне кажется, это наше все. Ну и, конечно, какие-то упражнения, они помогают поддерживать и себя в тонусе, не совсем разваливаться, ну и психику тоже держат в седле, как говорится. Желаю вам отличного завершения этого вечера. Прощаюсь с вами до следующей недели. Кстати говоря, небольшой, скажем так, спойлер. До следующей недели я встречусь с вами в не самом обычном и привычном качестве. Буду ведущим рубрики «Акселератор». Но не только это. В общем, друзья, всем пока. Всем огромное спасибо, кто принял участие в сегодняшней программе. Будем на одной волне. Зовут меня Вячеслав Каверин. Доброго вечера.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

сдаться, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned. On Power Hit.

0: 8. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Newman, Merry Go.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kill Tech. Insomnia.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5.

0: Music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix.

0: Columbia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: listening to Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Benetti House Bar, Parisian Air.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: 60 minutes. Вместе с тем на одной волне. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.